Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто

0: Радио Благовестие.
1: Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знает, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, из-за всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой, сердце.

Стало быть, к войне, если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти.

0: того, стрельнуть некому в него.
1: Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио Благовестие. В Москве 6 утра. Радио Благовестие представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Борис Алмазов. «Самый красивый конь». Читает Валерий Баринов.
1: Глава первая. «Панама, потому что шляпа». Он действительно был немножко шляпой. Начнет футбол играть, ударит по мячу, мяч в окне, ботинок в воротах. Пойдет рыбу ловить, насадит червяка, махнет удилищем, червяк за шиворот, а крючок вместе с удочкой, большим куском штанов далеко в реке плавает. Все ребята, конечно, кричат: «Шляпа, лопух!» Он поэтому и в пионерские лагеря ездить не любил. Нынче вот в городе проболтался все лето, ходил на пришкольный участок сорняки полоть. Сорняки оставил, а какие-то полезные корешки повыдергал. Все опять шумят: «Пономарев дурак, Пономарев лопух», а один говорит: «Панама». Так и превратился он из Пономарева в Панаму. Теперь пошло: «Панама, Панама». Он уже привык, откликаться начал. Панама так Панама, у других еще похуже прозвище. И еще у него была беда. Постоянно Пономарев опаздывал в школу. Выходил-то из дома вовремя, просыпался рано, в 6 часов, когда отец вставал гимнастику делать. А на улице обязательно что-нибудь происходило. То в трамвае мотор перегорел, дым валит, вожатый бегает, пожарные прикатили. Хоть Панама и не досмотрел, чем там дело кончилось, а все-таки в школу опоздал. То увидел, как над городом журавли летят в теплые страны. В люк свалился, в открытый. Еще хорошо не сломал себе ничего. Зато потом пришлось весь день отмываться. Все-таки канализация. Вот и сегодня тоже. Панама за полчаса до уроков из дома вышел, а школа-то вот она, рядом. Подумал Панама, что еще рано, решил квартал кругом обойти. Один дом прошел, второй, завернул за угол, а за углом около закрытого ларька утильсырья лошадь стоит. Извозчик, седенький старичок, на огромной платформе сидит, газету читает. Ну, Панама и прилип. Он обошел лошадь вокруг, лошадь была мохнатая, словно плюшевая. На лоб свисала залихватская челка, и вообще вид был у нее какой-то хулиганский. Нижняя губа оттопырена, задняя нога полусогнута, только сигареты и гитар не хватало, а то прямо хиппи из подворотни. А под копытами были белые мохнатые метелочки, и из-за этих метелочек лошадь казалась какой-то беззащитной. Тем более была она вся перевязана ремнями и веревками. На шее болталась какая-то штука, вроде как солдаты шинели скатывают. А на копытах были железные подставки с шипами. «Дядя, а что это у нее на ногах?» — спросил Панама и добавил: «Извините, пожалуйста». Вечно он эти слова забывал вовремя сказать.
2: Старичок посмотрел на него сверху и сказал в пространство: «Дожились, дитё, живой лошади не видала. Цивилизация называется. Это подковы, за место ботинок, значит, чтобы пятки не стоптать».
1: Сказал Панама, большое спасибо. Он еще походил вокруг лошади, а старик смотрел на него печально поверх очков.
2: «Ну что, нравится?»
1: «Да». «Очень», — ответил Пономарев. «Такая вся красивая и пахнет хорошо».
2: «Эх, не видал ты, парень, красивых-то коней», — старик сложил газету. «Вот у моего отца тройка была, кони, птицы, одно слово. Я, слышка, родом из ямщиков, на тракте жил. Ямщикам-то от Петра I был такой закон положен, чтобы ни подати, ни в солдаты не брать, но зато должен каждый ямщик содержать почтовых лошадей. За это шла ямщикам и земля под покосы, и что проезжий пожалует на чаек, тоже его. А что кони были звери одного слова. Из ворот как подадут, да кажись стенку поставь каменную, прошибут. Коренником, это который в середине, рысак орловский был, да к его бывало в оглобле два мужика заводят. Мотнет головой, они на вожжах, как тряпки болтаются. А это вожжи, спросил Панама. Вожжи. Да меня отец все вожжами порол, так я их век ни с чем не спутаю. Вот они, вожжи. А это вот шлея, гужи, черседельник, постромки, хомут, опять же удила и, конечно, дело супонь. Запомнил? Не-а. Это без привычки-то знамо. Бывало ночь полночь, зима ли, непогодь, стучат. Вставай, ямщик, твоя очередь вести. Я еще мальчонка был. С печки гляжу, отец встает, тулуп красным кушаком подпоясывает, кнут берет, кистень. Палка такая железная от лихих людей. А за окном воет. Не то вьюга, не то волки. Страх. А сгубил-то ямщиков железная дорога. Не всего-то тогдашние поезда 10 верст в час ехали. Да провели чугунку у нас, и ямщиков отменили. Потому прогресс начался. Старичок достал пачку папирос, закурил. А Панама стоял, разинув рот, и ему казалось, что он видит тройку, которая мчится сквозь буран и снег, а ямщик в красном кушаке посвистывает и взмахивает кнутом. Подались мы всей семьей с лошадьми в Санкт-Петербург. Поселились в Парглове. Двух лошадей продали, а на третий отец извозчиком стал работать. «Как вы?» – спросил Панама. «Что ты, милый?» «Я ломовик грузовой, а отец был легковой извозчик, лихач. Летом тележка двухместная, зимой саночки, легонький. Вроде как на такси работал. Только недолго пал наш рысак, и пришлось

0: слушать лучше», — сказал Панама. «А можно мне ее погладить?»
1: «А чего ж нет? Погладь!»
0: Панама дотронулся ладонью до меховой конской морды. Лошадь насторожила уши, прислушиваясь. И Пономареву вдруг захотелось обхватить ее за шею и прижаться изо всех сил к этой добродушной голове с отвисшими замшевыми губами.
2: Глава вторая. Этот странный педагог.
1: «Ты говоришь, лошадь лучше?» — услышал Панама голос за спиной.
0: «Лучше», — сказал он, все еще не в силах оторвать рук от лошадиной морды. «Лошадь живая. Ее позовешь, она идет. Машина что, сел и поехал, а лошадь все понимает. Вон она уже уши подняла, не боится меня больше. Поняла, что я ей худого не сделаю».
1: «А теперь ответь мне, ученик шестого класса, Пономарев Игорь, почему ты не в школе?» — спросил тот же голос.
0: Панама оглянулся и увидел учителя русского языка и литературы Бориса Степановича. «Ой, — сказал Панама, — а сколько времени, извините, пожалуйста, через 15 минут первый урок кончится». «Но ведь я же на минуточку», — пролепетал Панама, — «я только лошадь посмотреть, ах, шляпа, я шляпа!»
1: «Парнишка, конят как увидал, все на свете позабыл», — сказал старичок, улыбаясь. «Не он один такой», — усмехнулся Борис Степанович и вдруг зажал портфель коленками, руками ловко открыл лошади рот. «Так, говоришь, отец, 8 лет кобылки-то?» «8 есть», — закивал старик, — «8. Рановато ей еще на задней хромать. Так шпат, это шпат, милый. Следить надо было, кормите черт знает чем. О копытах и не говорю, с такой копыт кузнеца убить мало. Так ведь, милый», — изменяющимся голосом заговорил старик, — «кузнец говорит, инструмента нету. Напильник, скажем, копыта опилить. И то купить негде».
3: «Совести у него нету, а не инструмента», — строго ответил Борис Степанович. «Самого бы его так вот подковать, а напильник я принесу, еще приедет все, так я через утильщика передам».
1: Вот спасибо, закивал возница. «Кузнец-то, говорит, не продают за безналичные».
3: «За наличные бы купил, копейки стоит. Не трактор ремонтирует, живую лошадь кует».
0: «Ну, Пономарев Игорь, как вы сегодня настроены посетить учебное заведение?»
1: «И я ведь только на минуточку остановился».
3: «Ладно, какой урок ты прогулял?»
0: «Географию», — убито ответил Панама.
3: «Ну вот, что буду спрашивать, скажи, я тебя задержал, ругал за контрольную. Кстати, ты хоть иногда в учебник русского языка заглядываешь?» «Так, хоть бы из любопытства».
0: Панама стал рассматривать трещины на асфальте, а уши его, он чувствовал, опухают и становятся такими огромными и горячими, словно к голове приставили 2 оладьи.
3: «Ну ладно, смотри на второй урок, не опоздай». И Борис Степанович зашагал к школе. Он шел размашисто, широко, и тяжелый портфель в его руке, оказалось, ничего не весит. В прошлом году, когда Борис Степанович появился в школе, в первый же урок задал контрольную и поставил 22 двойки. Никогда ни один учитель столько двоек не ставил. После этого началось каждый день диктовка, какие-то игры на составление слов. Весь класс кроссвордами увешал. Вообще-то заниматься у Бориса Степановича интересно, но уж больно легко двойку заработать. А у него получать двойки почему-то очень неловко. Посмотрит, словно сквозь человека, и скажет: «Встань, Пономарев, у тебя чувство юмора есть?»
0: «Ага, а класс уже замер».
3: «Так это ты что, для смеха написал? Над городом мурлыкали журавли. Дай дневник, хочется мне на память оставить автограф. Кстати, напиши это слово на доске и объясни классу его значение».
0: Все хохочут, Пономарев готов через все 4 школьных этажа провалиться. Борис Степанович сидит, не улыбнется, бородку пощипывает, только в глазах ехидные черти пляшут. Портфель у него словно сундук у фокусника. Никогда не знаешь, что он оттуда вынет. Один раз достает пакет полиэтиленовый с кусочками моркови.

0: Другой раз вытаскивает хлыст какой-то с костяной ручкой, а то еще какие-то железки, ремни, пряжки. А как-то пришел на урок в сапогах и в красном пиджаке, и штаны белые. Вообще-то, конечно, красиво, но так по улице не ходит. И ему, наверное, самому неловко было. Как только звонок, он бегом только каблуками простучал и в такси. Другого бы учителя ребят сразу спросили, почему он так одет. А этого только спроси, он тебе так ответит, не обрадуешься. Он при ходьбе носки ног в сторону раскидывает. Старшеклассники, мальчишки, все ему подражают. Весь 10 класс так и ходит. «Обязательно, когда подрасту, бороду такую отпущу», — подумал Панама, открывая тяжелую школьную дверь. «Не для красоты, а просто так».
1: Глава 3. Столбов и другие.
0: «Ты чего географию-то промотал? Кино показывали!» — встретил Панаму Столбов, его товарищ по парте. «А я тут такую книгу достал про дореволюционных шпионов. Не знаю только, как называется. Начала нет и конца тоже. Написано продолжение в следующем выпуске».
2: «Столбов!»
1: Столбов закрывает рот, но ненадолго.
0: «Там, понимаешь, один шпион придумал такое средство».
2: «Столбов, пересядь к Фоминой».
0: «Марья, я больше не буду».
2: «Кому я сказала?»
1: Столбов сгребает с парты учебник, тетрадку и плетется к окну, где сидит Юля Фомина. «С ней не поговоришь. Она на истории всегда математику делает. Закроется учебником и пишет». Попробовал Столбов слушать. Учительница рассказывает, как в Древнем Египте пирамиды строили. Неинтересно. Он еще в начале года учебник истории до конца прочитал. «Знаешь», — шепчет он Юле Фоминой, — «в одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома». Юля молча показывает ему из-под тетрадки чистенький крепкий кулак. «С ней лучше не связываться, она всех сильнее в классе. Еще бы, спортсменка, фигуристка. Того гляди, на чемпионат мира попадет. За ней недавно тренер в школу на машине приезжал. Столбов один раз видел, как она тренируется. Как шлепнется на лед. Даже гул пошел. Губу закусила». А тренер сбоку подзуживает. «Сама виновата, торопишься. Все хочешь рывком взять. Соберись, соберись, еще разок». А потом по телевизору показывают. Танцует так легко, вроде это одно удовольствие.
2: «Больно, наверное, об лед-то биться?» — спросил тогда ее Столбов.
0: «Нисколечко». «Вот это сила воли», — думает Столбов. «Ее даже учителя боятся. Нужно на тренировку, так она с последнего урока, никого не спрашивая, уходит. Директор в коридоре встретит. Ну, Юленька, как наши успехи?»
2: «Наши. А сам, наверное, на коньках-то и ездить не умеет».
0: «Спасибо, хорошо». И глазки такие скромные сделают, как будто тихонькая такая девочка.
2: А на самом-то деле она совсем другая. Она на чемпионате победила немку одну на какие-то сотые балла.
0: Немка ревет, вся Европа на ее слезы в телевизор смотрит. Жалко, конечно».
2: «Тебе, немку, не жалко было побеждать?» —
1: пристал к ней Столбов. А она смерила его глазами и говорит: «Пусть неудачник плачет. Взрослая женщина нюни распустила».
2: Вот какая Юля Фомина.
1: А подружка ее закадычная, Маша Угольникова, совсем другая. Она и с виду отличается. Юля высокая, мускулистая. Ей на глаз можно лет 15 дать.
0: Маша маленькая, худая и сутулится. А краснеет, как вызовут ее к доске. Она раз не вся красная делается. Ее даже дразнить неинтересно. Сразу плакать начинает.
1: Кого хорошо дразнит, так это Ваську Маслова. Выбрали его председателем, так он теперь ходит важный. Даже лицо такое озабоченное делает, как будто занят целый день. А на самом деле лодырь. Вот в прошлом году был председатель. Колька Вьюнков. Вот это был председатель. И в кино ходили, в театр. И газету такую выпустили. Нас за нее шестиклассники даже чуть не побили. И Зорницу победили всех. А этот только заседает. По 2 часа 5-минутки длятся. Жалко, Вьюнков с родителями на север уехал. Вырвал Столбов из тетрадки лист. Стал Маслова рисовать. Голова у Маслова круглая. Нос пупочкой, глаза хитрые и бегают, особенно когда струсит. А он все время трусит. То боится, что от старшей пионер-вожатой влетит, то, что его ребят переизберут.
0: А уши-то, уши!
2: Как-то раньше Столбов не замечал. Нарисовал Столбов председателю длинные ослиные уши. И чтобы с зайцем не спутали, решил подпись сделать. Сначала написал «Масел-осел». Посидел, подумал, неубедительно. Стал стихи сочинять, получилось. Прямо целая басня Крылова. «Наш Васечка Маслов, осел среди ослов. В председателе прорвался, но ослом, как был, остался». Сложил карикатуру четверо, написал «Не вскрывать совершенно секретно Пономареву» и «Лично». И послал записку по рядам. Но все смотрели и смеялись. «Столбов, повтори мой вопрос и ответь на него». «Пропал», — подумал Столбов. Медленно поднялся, и тут прозвенел звонок. Пономарев покатывался со смеху, разглядывая карикатуру. Вокруг него толпились ребята. Вдруг подбежал второгодник Сапогов. Схватил карикатуру, захохотал своим дурацким смехом и потащил листок Маслову. «Ву, а, ву, это портрет, а!» Вадька покраснел, надулся и пошел на Панаму. «Твоя работа!» «А что тут, все правильно написано. В председателе прорвался, но ослом, как был, остался. Сейчас же порви!» «На моих глазах порви», — сказал Васька. «А сам просто от злости трясется. Ты что?» — не выдержал Столбов. «Это же произведение искусства, это же сатирическая графика, сатира графическая. Она, может, лет через 100 будет в музее висеть. Ты, Васька, ее сохрани, через 100 лет большие деньги заработаешь». «Хорошо», — медленно сказал Маслов, — «я ее сохраню». «Носи, Вась, на здоровье!» — заорал Столбов и вскочил на парту. Тут в класс вошел Борис Степанович. «Ясно», — сказал он весело, — «теперь ясно, кто будет парты мыть».
3: «Да я только вскочил», — возмутился Столбов. «Другие все время бегают, другие будут мыть в другой раз».
2: «Борис Степанович, вот!» — Маслов протянул ему карикатуру. «Вот!» Он словно гордился. «Вот оскорбляют!» В классе стало тихо.
1: «Ну, если это тебя оскорбляет, — сказал учитель.
2: «Значит, ты осел и есть!» — крикнул Столбов и захохотал. Борис Степанович глянул на него внимательно и сказал: «Кстати, автор этих стихов себя и своих одноклассников тоже считает ослами».
1: «Это почему же?» — удивился Столбов.
2: «А тут так написано: осел среди ослов. Я не понимаю, почему ослов так раздражает, что один из них в председателе прорвался. Это справедливо, ведь значит, льва начальника они не заслужили».
1: «Это почему же?» — опять спросил Столбов.
2: «А потому что они даже не ослы, а зайцы. Стихотворение-то без подписи». «Кто писал?»
1: «Трус».
2: Тут Столбов хотел было сказать: «Да вы что, это я нарисовал и написал. И ничего тут такого нет, пошутить нельзя». Да только не успел. Васька Маслов вскочил и заорал: «Это Пономарев нарисовал! Пономарев!»
1: «Что же он сам себе письма пишет?» — сказал учитель.
2: «Это письмо Пономареву адресовано».
3: «Это он для конспирации».
2: «Нелогично. Успокойся». Борис Степанович заложил руку за спину и прошелся по классу. «Меня сильно огорчает не то, что вы не умеете шутить, но что вы не умеете отличать остроумие от оскорбления. Как вы медленно взрослеете, как вы медленно умнеете».
3: «А Пушкин тоже карикатуры рисовал», — сказал Столбов.
2: «Пушкин в вашем возрасте свободно владел французским языком, латынью, дружил с умнейшим человеком своего времени, с философом Чаадаевым. А вы, я вижу, живете со дня на день, не думаете ни о прошлом, ни о будущем. Посмотрите, большинство из вас ничем серьезным не интересуется. Даже гражданская жизнь, я не боюсь этого слова, гражданская жизнь вашего класса вас не интересует».
1: «Ну ладно», — он устало потер лоб. «В школе зашла у вас сегодня речь о басне. Нарушим программу и поговорим сегодня о баснях. Басни писать уметь надо, ибо басня подчиняется определенным законам. В Древней Греции жил старый и безобразный раб по имени Эзоп». В перемену Маслов подошел к Панаме и, показав кулак, сказал: «Ты, Панама, у меня еще узнаешь, как карикатуры рисовать».
2: Глава 4. Такие, брат, дела.
1: Панама потерял спортивные трусы. Ну как теперь на физкультуру пойдешь? Все трусы у Панамы для этого дела не годятся. Из старых он вырос, а те, которые постоянно носит, вообще показывать нельзя. Они в маленький цветочек. Это у мамы была такая материя, она взяла и Панаме трусов нашила. Мыкается Панам по коридору, все на физкультуру ушли. Как раз 4-й, 5-й урок физкультуры. Мог бы Панам домой пойти, да там делать нечего, все на работе. Шатается он по школе, боится на зауч нарваться. Вдруг из учительской вылетает Борис Степанович, какой-то встрепанный, и в класс. В классе сразу тихо. Он что-то там поговорил, опять в учительскую побежал. Ну, в классе, конечно, сразу шум, даже кто-то кукарекать начал, а еще 8-й класс. Опять вылетает Борис Степанович. Ну, что ты будешь делать, говорит, никак дозвониться не могу, как провалился. И вдруг видит Панаму. Ты чего делаешь здесь? Панама объясняет, мол, так и так, трусов нет. Это очень кстати. То есть это скверно, конечно. И вообще в этом месяце я второй раз вижу, как ты уроки прогуливаешь. Смотри, добром это не кончится. Ну, ее же не специально оправдывается Панама. А в 8-м классе орут, хором петь начали. А еще 8-й класс. Вот что говорит Борис Степанович. Выручить меня можешь? Безусловно, отвечает Панам. Это, конечно, не педагогично. И вообще категорически запрещается учеников по своим делам посылать. Да тут вопрос жизни и смерти. Такие, брат, дела. Вот тебе деньги, адрес, садись на такси. Если охрана пускать не будет, звони по такому телефону. И записку эту в собственные руки Петру Григорьевичу отдай. Понял? В собственные руки. На стоянке было несколько машин. Видно, стояли они давно. На них успел желтый лист нападать. В первой машине шофер читал книжку. Панама решительно открыл дверцу, сел рядом и протянул бумажку. «Здравствуйте. Отвезите меня вот по этому адресу». «Есть», — сказал водитель и начал выруливать со стоянки. «Собак, что ли?» — спросил он, когда они понеслись по улице. «Где?» — спросил Панама. «Да вот, лечить-то». «Кого?» Шофер как-то странно на него посмотрел. «Я говорю, зачем в институт-то едешь?» «В какой?» «Да ты хоть знаешь, куда едешь?» «Там написано», глядя прямо перед собой, ответил Панама. «Там написано ветеринарный институт. Вот я и спрашиваю, собака, что ли, заболела?» «Нет», — ответил Панама, — «я с письмом». «А», — сказал шофер, — «другое дело. А то я раза 3 доктора по адресам возил. Смехота. То у щенков зубки режутся, то кошка окатиться не может. Как взбесились все. Один едет, чуть не плачет, рыбки заболели. А рыбки-то эти гроша ломного не стоят, и на сковородку-то не положишь». Панаме почему-то стало очень скверно, и неожиданно для себя он сказал: «У меня тоже рыбки есть», хотя никаких рыбок у него не было. «Ты пацан, ты другое дело, а тут взрослый дядька в игрушки играется». «Все лучше, чем водку пить», — сказал Панама и сам себе удивился. «Это точно, конечно», — сказал шофер и замолчал. Панама был рад, когда они доехали. Он выскочил из машины, бодро толкнул дверь института, но сердце у него бешено колотилось. В большом вестибюле за никелированным забором стояла толстая тетка с громадной кобурой на боку. «Тетя, извините, пожалуйста, но могу я видеть Петра Григорьевича Николаева?»
4: «Пропуск заказан», — рявкнула тетка.
1: «Нет, тетя, я с письмом», — сказал Панама самым вежливым голосом, на который был способен.
4: «Звони по телефону».
1: Панама набрал номер, написанный в бумажке. «Можно попросить Петра Григорьевича извинить, пожалуйста?» «Его нет». И трубка загудела. Панама опять набрал номер. «А где Петр Григорьевич извинить, пожалуйста?» «На конференции». И трубка загудела. «Тетя», — сказал Панама, — «у меня важное дело. Можно я отнесу письмо?»
4: «Оставляй на охране, пойдет домой, я передам».
1: Борис Степанович велел в собственные руки. «Тетя, это очень важно. Можно я пройду? Я вам портфель в залог оставлю».
4: «Да на что мне твой портфель с двойками? Сказано без пропуска, не пущу. Так что уходи отсюда».
1: Пошел Панам на улицу, получил по спине вертящейся дверью, сел на скамейку, думает: «Никчемный, думает, я человек». Борис Степанович с таким лицом белым из класса в учительскую носился, а я его письмо отдать не могу. Панама я, Панама. А в горле уже ком стоит. Вдруг машина подъезжает, странная какая-то, пузатая. Автобус не автобус, бочка не бочка. Шофер с бумажками в руках выскочил, в институт побежал.
2: Потом из фургона дядька в ватнике вышел и тоже в институт пошел. Дверь не закрыл. Панаму как кипятком окатило. Встал он, носом пошмыгал и медленно к фургону двинулся. А кровь в ушах бух, бух, бух. Медленно поднялся в машину и дверь за собою захлопнул. Темно в машине и пахнет, как в цирке. И чувствует Панама, кто-то дышит. А вдруг тут тигры? Он чуть не взвизгнул со страху. Всей спиной прижался к железной двери. Ему захотелось вдавиться в нее, стать маленьким, незаметным. И тут он услышал, как впереди, за перегородками, что-то затопало, и раздалось тонкое заливистое ржание. Кони! Коней везут. Панама пришел в себя и только тут почувствовал, как намокла у него от пота рубаха. Он сунул руку в темноту, и пальцы его нащупали теплую конскую шкуру. Потом он почувствовал, как в ладонь его стали тыкаться шелковые лошадиные губы. Машина дернулась, поехала. Стало. Открылась дверь. И в ослепительном свете хриплый голос сказал: «Выводи жеребца из первой секции!»
5: Глава 5. Разве это Айболит? Панама постоял, привыкая к свету. Вокруг него были железные перегородки, из-за них высовывались конские головы. Он присмотрелся, открыл дверь и оказался в проходе, как раз позади коня, которого выводили. Конь вышел, за ним потихонечку Панама. Никто его и не видел. А дальше куда идти? Недалеко от машины во дворе стояла группа людей в белых халатах. Они стояли спиной к Панаме и слушали кого-то в середине группы. Тот невидимый Панаме говорил: «В нашем институте впервые в мире создана промышленная установка для получения желудочного сока, а также различных препаратов на основе конской крови. Желудочный сок берут 1-2 раза в неделю, по 6-7 литров за раз. После обработки он идет в лечебные учреждения. Для получения препаратов из крови мы поступаем следующим образом. В кровь совершенно здоровых, многократно проверенных коней вводятся болезнетворные токсины таких страшных болезней, как гангрена, столбняк, дифтерия и целого ряда других, против которых до недавнего времени медицина ничего не могла сделать. В крови зараженных животных образуются защитные вещества. На основе этой крови мы получаем сыворотку, которая не только излечивает больных людей, но и делает человека невосприимчивым к заболеваниям. За время использования одной лошади мы получаем 16-20 тысяч доз сыворотки». «Скажите, пожалуйста, — проговорил огромный врач-африканец, — сколько живет лошадь?» «Кровь мы берем периодически, давая коням 3-4 недели отдыха. Однако лошадей хватает весьма ненадолго. Потом они поступают в зоопарк на корм хищникам». Голос рассказчика вдруг сделался грустным. «Вот сейчас к нам как раз поступила новая партия лошадей, специально отобранных на конных заводах». Тут все повернулись и увидели Панаму. «Это что за явление?» – удивился пожилой доктор, тот, что рассказывал про промышленную установку. «Я не явление, я Пономарев. Мне Петр Григорьевич нужен, у меня к нему письмо». «Давай я, Петр Григорьевич. Проходите, товарищ, смотрите». Он снял очки и, держа бумажку у самых глаз, начал читать. И в это время через двор проводили лошадей. Они были все как на подбор, очень высокие. Панама таких никогда не видел. Кони шли нервно, подрагивая кожей и всхрапывая. Огромный рыжий жеребец вдруг рванулся и стал на дыбы. Конюхи закричали страшными голосами и повисли на веревках, как акробаты. Конь проволок их, мотая головой через двор. Тут его скрутили и завели в дверь дома, которая зияла, как темная пасть. «Так, ясно. Вот разделаюсь с аспирантами, приеду», — сказал Петр Григорьевич. «Да ты как тебя, Пономарев? Плачешь?» «Да», — закричал Панама. Это ветеринары, которые животных лечат. Это значит, как айболит. А какой же вы айболит? Вы всю кровь из коней высасываете, как вампиры. Лошадь вам все здоровье отдает, а вы ее в зоопарк. Вы никакие не доктора. Вы хуже зверей. Волк тот хоть сразу загрызает, а вы постепенно все соки вытягиваете. Живодеры! Панама кричал, топал ногами и размахивал кулаками перед самым носом Петра Григорьевича. Все доктора столпились вокруг них и смущенно переглядывались. «Перестать орать!» — вдруг тонким голосом крикнул Петр Григорьевич. И Панама сразу замолчал, только всхлипывал, глотая слезы. «Нгуэн, иди сюда!» «Вот, вот!» — Петр Григорьевич вытащил круг маленького вьетнамца. «Расскажите, как у вас в госпитале дети от столбняка умирали? Расскажите этому припадочному!» «И вы, пожалуйста!» — он схватил за руку огромного африканца. «Расскажите ему, как у вас целая деревня отравилась консервами и погибла, потому что не было сыворотки от ботулизма!» Петр Григорьевич светился, лицо у него было в красных пятнах, руки тряслись. «Он меня учить будет! Он меня будет укорять! Слюнтяй! Научись сначала людей жалеть!» Панам махнул рукой, повернулся и побежал. «Стой!» Но он не останавливался, он бежал и бежал, сам не зная куда.

0: Глава 6. А мне их, думаешь, не жалко? Панама сидел в большом кабинете, заставленном книжными шкафами, пил чай, а Петр Григорьевич ходил из угла в угол и говорил: «Так, брат, нельзя. Чуть что, и в истерику. Оно, конечно, дело это неприятное, но что поделаешь? Жизнь вообще вещь довольно жестокая. В конце концов, ты думаешь, мне их не жалко? Да если хочешь знать, они мне по ночам снятся. Я глаза их видеть не могу». Петр Григорьевич сказал Панама: «Не надо рассказывать, а то я опять заплачу. Ну-ну-ну, я не буду. Конфет дать? Нет, спасибо, я домой пойду». «Нет уж, брат, домой я тебя сам доставлю, только давай сначала в манеж заедем». «А это что?» «Манеж — это, брат, самое сказочное место. Там самые красивые кони в нашем городе. Там уж, наверное, и твой Борис Степанович». «А что он там делает?» «Как что? Тренируется. Он ведь мастер спорта. Так поедем? Он записки пишет, лошадь его посмотреть. Надо, что-то она плоха». «Конечно, поедем», — поднялся Панама. «Надо ехать». Он так волновался. Из учительской в класс, из класса обратно. Прям так и бегал. У ворот института их ждал газик с синим крестом на борту и надписью «Ветеринарная помощь». Панама еще никогда не ездил в газике. Машина катила быстро-быстро. У Петра Григорьевича прыгали очки на носу, а шофер сидел прочно и молча. На рукаве его куртки был синий крест и надпись «Санитар». Они проехали несколько станций метро, высокий собор с голубыми куполами, свернули во двор и остановились около дощатых ворот с объявлением: «Посторонним вход воспрещен». Мальчишка лет 15 с повязкой дежурного встретил их в проходной. Ох, обрадовался он: «Наконец-то, Петр Григорьевич, а мы уже прям не знаем, что и делать». «Ложиться?» Панама удивился, как изменился голос доктора, стал жестким и деловым. «Венчики распухли, стоять не может. Опой, наверное. Посмотрим. Температура высокая». «Но это естественно, естественно». Панама еле поспевал за ними. Прошли двор, где были навалены какие-то пестро раскрашенные шлагбаумы, кубы, полосатые шесты, стойки. По двору задумчиво бродил маленький шелудивый ослик. Панама никогда живого ослика не видел, но останавливаться было некогда. Они поднялись по мосткам и оказались в полумраке конюшни. В длинный коридор выходили двери с решетками. Из-за каждой на Панаму взглядывали умные лошадиные глаза. В конце коридора толпилось несколько человек и слышались приглушенные голоса. «В дневнике?» – спросил врач. «Ложиться?» В глубине дневника, над открытой дверью которого была табличка «Конус, чистокровный верховой жеребец 1968 года рождения». На полу, неестественно завалясь, лежал огромный конь. Панама видел, как тяжело у него ходят бока. «Дежурную лампу», — сказал врач, — «и давайте его на растяжку в коридор». Все зашевелились. Появился яркий прожектор, и Панама увидел, что у головы коня на корточках сидит Борис Степанович, бледный, с трясущимися губами. Одной рукой он поддерживает коню голову, а другой часто-часто гладит его по челке, по глазам. «Подымай, подымай, теперь осторожно выводи». Длинный, жалобно застонав, конь тяжело поднялся и, оседая на задние ноги, ступая передними словно на иглы, вышел. Его привязали так, чтобы он стоял посреди коридора, и к нему можно было подойти с любой стороны. «Сейчас, мило, сейчас, золотой, потерпи, мой хороший», — приговаривал Борис Степанович, и все конихи в ватниках, и дежурный мальчишка, и седоусый худой старик в белых штанах и красном пиджаке поглаживали коня, поддерживали, приговаривали ласковые слова. «Ах ты, конус, конус», — вздохнул старик, — «конь-то какой, этому коню цены нет. Он глаз какой породный». Панама глянул. Глаз у коня был глубокого темно-фиолетового цвета. А когда он поворачивал голову, глаз вдруг становился на просвет солнечно-янтарным. Конус постоял-постоял и вдруг, качнувшись, повалился на пол. Голова на растяжках оскалилась. Показались огромные, как клавиши, зубы. А шея вытянулась, будто
1: резиновая. Держи, держи, ребята. Боря, возьми губы, не отпускай. Ну-ка, Конус, мальчик ты наш милый. Вставай, вставай, вставай, дорогой. Надо встать, вставай, голубчик. Жеребца снова подняли. Доктор присел на корточки и дотронулся до ноги над копытом. Конус дрогнул и застонал. «Что, доктор, опой?» – тревожно спросил Борис Степанович. «Откуда опой? Откуда ему быть?» – заговорил небритый конюх. «Я его вчера 2 часа выводил. Что ж я не знаю дела? Я с 5 лет при конюшне, еще у Пашкова служил».
0: «Такое, может быть, и не от того, что напоили после езды», – задумчиво сказал доктор. «Корм, скажем, тяжеловат. Вот сердце всю кровь к ногам гонит. Он как живот вздут, но тут еще что-то, тут еще какая-то инфекция сидит. Ну-ка, сделаем для начала вот такой укольчик». Он раскрыл чемоданчик, вынул блестящий шприц, звякнул ампулой. «Боря, закрути!» Борис Степанович своей длинной жилистой рукой скрутил коню губу, и конь мелко задрожал. Спокойно, резко, как нож, шприц воткнулся в круп. «Ну, вот и все, вот и все. Теперь немножко переждем, чуть кровь пустим, чтобы затек с ног снять, а завтра массаж, массаж, если только не будет температуры. Борис Степанович, ты тут ночевать будешь?» «Да, да», — закивал тот, — «куда же я? Тут буду, конечно. Если что, ночью сразу звони, пока не разбудишь». «Вроде падает температура», — конюх дотронулся до коня. «А? Рано еще». Панама тоже коснулся лошади. Шкура была сухой и горячей. Когда они вышли во двор, уже темнело. Борис Степанович проводил их до проходной. «Значит, рацион питания надо пересмотреть?» «Да, Боря, не везет тебе. 3-й год перед самыми соревнованиями свистопляска какая-то получается. То агностик у тебя пал, то угодливо такая засечка страшная. А вот теперь конус». «Невезучий я», — ответил Борис Степанович. «Еще сегодня все так удачно. Вы быстро приехали». «Это вот кого благодари». Петр Григорьевич положил руку Панаме на голову. «Ты бы знал, как он в институт проник. Целый детектив. А какую он нам речь закатил. Такое, брат, в кино не покажут». «Спасибо, Игорек», — сказал Борис Степанович. «Я тут замотался совсем, про тебя забыл. Извини. А ведь ты, небось, и уроков не готовил, и есть хочешь. И дома волнуется».
1: «Борис Степанович», — сказал Панама, «можно я завтра сюда приду?»
0: Глава 7. Есть у него защитник. Рядом с пионерской комнатой была маленькая каморка, где хранились барабаны, горны, отрядные флажки и другие полезные вещи, которые назывались звучно и непонятно «пионерская символика». Машу Угольникову попросили нашить на отрядные флажки номера и буквы, там, где они оторвались. В каморке было уютно, пахло краской, из застекленного шкафа весело сияли кубки, школьные призы, косяками свисали вымпелы. Маша работала быстро, а мысли текли плавно, как бы сами собой. Она вспоминала вчерашнюю телепередачу и одновременно мечтала о том, как они в воскресенье пойдут с папой в театр. «Пономарев!» – вдруг услышала она знакомую фамилию. Маша заглянула в приоткрытую дверь. В пионерской комнате за столом сидели старшая пионер-вожатая и Васька Маслов. «А ты заставь его быть активным», – говорила пионер-вожатая. «Что-то, извини меня, Вася, мне не очень верится, чтобы Пономарев был таким ужасным, как ты говоришь. Честное слово, карикатуры рисует, уроки прогуливает. А ты проводил с ним индивидуальную работу». «Какая там работа? Он со мной разговаривать-то не желает. Я считаю, его поведение надо на совете дружины обсудить». «Ну, так сразу и обсудить». «Нет, Вася, надо сначала с человеком, ну, хотя бы поговорить. А еще лучше, знаешь что, поручи ему какое-нибудь дело». «Да завалит он любое дело». «Вот тогда и поговорим. А друзья у него есть? Может быть, на него чуть друзей повлиять? Он со Столбовым дружит. Но этот тоже человек ненадежный». Я считаю так, поручим ему дело, а если он откажется или провалит, тогда обсудим его на совете отряда. И пусть Толбов, как человек, который его лучше других знает, это обсуждение и проведет. Если после этого Пономарев не исправится и не откажется от своих делишек, тогда уж вплоть до исключения. «Ну ты хватил», — сказал пионер-вожатый, — «думаю, до этого не дойдет». «А ты не боишься, Вася, расколоть класс?»
1: «Это как?»
0: «А так, часть класса поддержит тебя, другая — Пономарева, и начнется у вас в классе склока».
1: «Да кто это будет Пономарева защищать? У него и друзей-то нет. Один Столбов, а Столбов не счет. Так что этого не будет». Маша слушала, сжав кулаки. «Ай да Васька, совсем он не осел среди ослов. Он гораздо хуже. Это ведь он панамке за карикатуру мстит. А карикатуру-то Столбов нарисовал. Мало того, что это Маслов шуток не понимает, еще и невинного человека погубить хочет», — думала Уголькова. Она хотела прямо сейчас выйти и рассказать, как было дело. Да вовремя спохватилась. Во-первых, скажет, подслушивала. Во-вторых, ведь Борис Степанович ясно сказал, что Панама сам себе письмо писать не стал бы. А Маслов все равно не поверил. Он и теперь не поверит. Маша вспомнила понурую фигуру Панамы, его узкие плечи, сутулую спину. И как он сидит на уроке, подперев голову рукой, мысли где-то далеко-далеко, его вызовут, он очнется, ничего не слыхал, только глазами своими голубыми хлопает. И Маше стало его вдруг жалко. Ишь, заступиться за панамку некому. Нет, есть кому. Сразу из школы она побежала к своей подружке Юле Фоминой на стадион. Юлька, раскрасневшаяся, потная, носилась по льду, выделывая самые сложные танцы. А музыка визжала и мяукала, звук плыл, и магнитофонная лента все время рвалась. «Да что же это такое?» — возмущенно кричала Фомина. «Михаил Александрович, скажите вы им, ведь так совершенно невозможно работать. Сапожника какого-то посадили в радиорубку». Тренер пошел выяснять, а Юлька, возмущенная, подкатила к барьеру. «Ты чего?» — спросила она Уголькову. «Ой, Юля!» И Маша рассказала все, что слышала. «Ну вот, все нормально», — к ним подкатил тренер. «Давай с самого начала, ты уж нас, девочка, извини, нам некогда». «Я понимаю», — сказала Маша. «Юля, так что же теперь делать?» «Потом, потом поговорим», — замахала руками Юлька. «Вообще твоя-то какая забота?» Маша посмотрела, посмотрела, как Юлька легко скользит по зеркалу катка. Потом тихонько повернулась и побрела домой. «Это потому, что она занята очень, и на самом деле она добрая», — уговаривала себе Уголькова. «Но чувствовала, что-то здесь не так». Юлька вся на катке, а в классе тоже, как на тренировке. «Ну и ладно», — сказала Маша. «Все равно у панамки есть защита. Это я». Глава 8. Каждый день, кроме четверга. Многие слова со временем теряют первоначальное значение. Вот, например, слово «ремонт». Это слово французское и означало раньше «пересесть на свежую лошадь». А «ремонтировать» — это значит обновлять конский состав. Новых лошадей покупать, одним словом. Ну вот сейчас копыта замоем, и на сегодня все. «Давай воду». Панама тащит ведро Борису Степановичу. Довольный, растертый соломенным жгутом конус, весело хрупает сено. Он выздоравливает. Сегодня Борис Степанович сделал небольшую проездку. Ох, и намучились они с Панамой за этот месяц. Конус установилось то лучше, то хуже. Сидела в нем невесть где подхваченная простуда. И много пота пролили они, прежде чем услышали от Петра Григорьевича: «Завтра начинайте работать коня. Сначала работайте шаг. Шагайте коня минут 30. И две репризы по 10 минут рысью». Панама теперь каждый день ходит в манеж. И странное дело, сейчас, когда у него времени в обрез, он перестал опаздывать в школу и даже начал лучше учиться. За месяц только 2 тройки. Раньше, бывало, сядет за уроки и сидит часов 5, пишет, на промокашке рисует, в окно глядит. А теперь в окно глядеть некогда. На уроки Панама может потратить часа полтора, не больше. А то в манеж опоздает к вечерней проездке. Поэтому и на уроках сидит, как памятник, не шелохнется. Каждое слово ловит. Запомнишь на уроке, дома учить не надо. Только вот с классом отношения испортились. Первым поссорился Столбов, с которым они с первого класса за одной партой сидели. Сколько раз их рассаживали за болтовню, но они опять вместе садились. А тут Столбов сам ушел. Да еще стукнул Панаму по голове. «Знаю, знаю, Панамочка дорогой», — сказал он на прощание. «Чего ты такой замечательный стал? В отличники прорываешься. Юлечке своей хорошенькой понравиться хочешь? Только ничего у тебя не выйдет. Ты ростом от горшка два вершка, а она вон жердина какая». Ну что мог ответить ему Панама? Что в школе у него все получается само собой? Кто этому поверит? Рассказать про манеж он не мог. Да и что рассказывать? Как он из денников тачками навоз вывозит? Как конусу компресса делает и клизмы ставит? А сказать, что он Юле понравиться не хочет, тоже нельзя. Да и разве есть в классе такой мальчишка, который бы ей понравиться не хотел? Даже Сапогов, второгодник, и тот замолкает, когда Юля входит в класс. Она такая красивая. У нее свитер красный. Ее даже по телевизору показывали. И комментатор сказал, это надежда нашего города, подрастающая достойная смена. И всякие другие хорошие слова. Конечно, Панаме она очень нравилась. Даже ночью снилась один раз, только как он не запомнил. Хорошо снилось. И все у нее получается ловко и весело. Иной раз выйдет отвечать, ничего не знает, а глаза свои огромные распахнет и начнет говорить, говорить. И глядишь, на четверку ответит. Панама от удивления только в затылке чешет.
0: «Личное обаяние, — говорит Столбов, — ничего не попишешь. Вот есть обаяние, и делай, что хочешь. А нет, давай учи. Обаяние, оно как лазер. От него никуда не денешься. Вот, к примеру, лазерная винтовка». Кончались такие беседы тем, что Столбова ставили столбом за разговоры. На одного только Бориса Степановича это обаяние почему-то не действовало. Когда он вызвал ее в первый раз, Юля своей необыкновенной, красивой, взрослой походкой вышла к доске, учитель оглядел ее с ног до головы и весело сказал: «Ну, тис, Фомина, Юлия, поведайте миру, что такое народное творчество, имеется в виду устное, что мы к нему относим и почему».
1: «Устным народным творчеством называется, — начала Бойко Фомина и пошла крутить. — Народное творчество называется народным, потому что его создавал народ, поэтому оно народное». Борис Степанович подпер своей длинной ладонью щеку и, не мигая, смотрел на Юлю, пока она не сбилась. «Все?» – удивленно спросил он. «Жаль. В таком стиле можно отвечать часами на любой вопрос, о котором никакого понятия не имеешь. И не смотрите на меня, барышня, как некое животное на некие ворота. Естественно, за такой ответ вознаграждение будет минимальное».
0: «Два!» — радостно выкрикнул второгодник Сапогов. «Знакомая отметка Сапогов?» — спросил учитель и влепил в журнал здоровую жирную двойку. Фомина стала красная, как свитер, и раздраженно хлопнула крышкой парты. «Кстати, садиться нужно тихо, дабы не травмировать нервную систему педагога и глубоко уважаемых однокашников. А что такое фольклор, нам сейчас растолкует Пономарев».
1: И Панама пошел и заработал четверку, хотя ему сквозь землю хотелось провалиться. Правда, с тех пор Фомина на уроках литературы тише воды, ниже травы. И так на Бориса Степановича глядит, когда он рассказывает, словно хочет ему в рот прыгнуть. Ну а сегодня скандал произошел. На большой перемене остались все в классе. Объявили экстренное собрание. Председатель совета Васька Маслов говорит: «Ребята, в школе проходит конкурс стенных газет. Мы должны принять участие».
2: «Как принять?» – засмеялся Столбов. «Мы еще с начала года ни одной газеты не выпустили».
0: «Ну и что?»
1: Вот сегодня останется актив и выпусти сразу несколько газет. Дадим им в помощь ребят. Вот Пономарева, например.
0: Не могу я.
1: Ну, завтра.
0: И завтра не могу, ответил Пономарев. Занят я, ребята.
1: И когда же ты бываешь свободен, ехидно так спрашивает Васька.
0: В четверг. И то до пяти, а потом я в баню хожу.
1: Тут все как закричат, а мы что не ходим, все в баню ходят. Пономарев выделяется, хочет особенным быть.
0: Знаешь, ты что-то стал себе многое позволять, говорит Васька.
1: Я считаю, что тебя обсудить надо. Со сбора сбежал, в культпоходе не участвовал. У тебя что, уважительные причины есть?
0: Есть, сказал Панама.
1: Ну так объясни коллективу. Вот Фомина имеет уважительные причины. Мы ее стараемся максимально освободить. Идем навстречу.
0: Не могу я объяснить. А причины есть, твердо ответил Панама.
1: Тут опять все как закричат. И вдруг Машка Уголькова и говорит:
0: что вы пристали? Я за него останусь.
1: Все сразу замолчали. Пономарев, говорит она, не такой человек, чтобы врать.
0: «Ха!» – сказал Столбов. «Ты вообще дурак, молчи! Если Игорь говорит, что у него есть причины, значит, есть. А если кого надо обсуждать, так от тебя, Васечка. За 2 месяца ни одной газетки не выпустили, потому в конкурсе участвовать – это показуха!»
1: Тут опять все как закричали, а Пономарев смотрел на Уголькову, точно видел ее в первый раз. Целый день он над этим думал. И сейчас, когда помогал Борису Степановичу конусу копыта замывать, вдруг сказал: «А все-таки Маша Уголькова хороший человек».
0: «Да», — усмехнулся Борис Степанович.
1: «Из чего же это следует?»
0: «Из поступков».
1: «Ну, ежели из поступков, тогда, конечно».
0: «А вы как считаете?»
1: «А я считаю, что Маша человек очень порядочный, с доброй душой и очень ясной головой. И потому она... красивая?»
0: «Ну да», — засмеялся Панама.
1: «У нее нос конопатый.
0: А ей это идет.
1: А ты что думаешь, одна Фомина, что ли, красивая?
0: Она особо эффектная, спору нет. Но ей много горького нужно будет в жизни хлебнуть, чтобы стать настоящим человеком».
1: Панама долго не мог заснуть. Все думал над словами Бориса Степановича. Даже ночью встал в словарь посмотреть, раскрыл толстенную книгу и прочитал: «Эффект. Впечатление, производимое кем-нибудь, чем-нибудь, на кого-нибудь, на что-нибудь». И ничего не понял.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Благовестие». В Москве 7 часов.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
2: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
4: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго».
3: «Яко ты си Христос, Сын Бога Живаго».
2: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть его тело и пить его кровь, потому что они способны соединить учеников с учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни, телесной и духовной. И как для Сына Отец есть источник, рождающий его в вечности, так и Сын оказывается источником вечной жизни для своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться Его плоти и крови – это призыв в Нем приобщаться Духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать Его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу общественного мнения. Иудеи жили земным. Эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам Себя как источник любви и вечной жизни.

0: Радио Благовестие.
1: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
2: Известно всем давно,

0: Не стесняйтесь,
1: не смущайтесь.
0: Улыбайтесь, даже смейтесь, если вам смешно. И на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
2: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда,
2: и других развеселить старайтесь.
0: Немного слов унылых, один холодный взгляд, и вот уже у милых наметился разлад.
2: И сразу

0: иной на всякий случай хранит суровый вид, мрачнее черной тучи насупившись сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток, и часто потому так бывает сам смешон.
2: Не стесняйтесь,
1: не смущайтесь,
2: улыбайтесь,
1: даже смейтесь, если вам смешно.
0: И на шутки никогда не обижайтесь.

0: стесняйтесь,
1: не смущайтесь,
2: улыбайтесь,
1: даже смейтесь, если вам смешно.
2: И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но...
1: Не сердитесь никогда,
2: не ворчите никогда,
1: и других развеселить старайтесь.
2: Не сердитесь.

0: Православный букварь.
1: Здравствуйте, друзья мои! Мы с вами листаем страницы великой книги, книги книг, Библии. Текст читает Иннокентий Смоктуновский. Много людей следует за Иисусом. Он даже вынужден войти в лодку и немного отплыть от берега Галилейского озера, чтобы его услышали все. А говорит он о Царстве Божьем. Оно действует незаметно, но способно изменить все. Оно дороже всех богатств земных, и есть лишь одна дорога к нему, узкая и трудная. Самая великая тайна жизни в том, чтобы отыскать эту дорогу.
2: Среди людей, приходивших послушать Иисуса, находились и такие, которые старались выставить его перед народом глупцом. Они задавали коварные вопросы, чтобы озадачить Иисуса, так как им не нравилось, что весь народ слушал его. Однажды один из книжников, учителей закона, задал Иисусу вопрос: «Я хочу иметь вечную жизнь, о которой ты говоришь. Что мне нужно для этого сделать?» Иисус спросил его: «А что закон повелевает тебе?» Он говорит, что я должен любить Бога всем сердцем и всей душою, и любить ближнего своего, как самого себя.
3: «Правильно», – сказал Иисус. «Так что же ты не понимаешь?»
2: Книжник попытался поставить Иисуса этим вопросом в затруднительное положение, но Иисус ответил верно. Книжник быстро сообразил: «Но что это значит? Кто мой ближний?»
3: «Послушайте одну историю и узнаете ответ», – сказал Иисус.
2: Все внимательно слушали, пока Иисус рассказывал. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Дорога была совершенно пустынной. Вдруг на нее выскочили разбойники, прятавшиеся за большими камнями у обочины. Они избили прохожего, отобрали у него деньги и, бросив раненого на дороге, убежали. Дорога была очень малолюдной, и прошло немало времени, пока на ней появился прохожий. Это был священник. Он сильно испугался, увидев лежащего на обочине человека. Его ранили разбойники, напав на него из засады, подумал священник и поспешил пройти мимо. Он боялся, что разбойники вернутся и нападут на него. Вторым проходил левит, помогавший присматривать за храмом в Иерусалиме. Он перешел дорогу, взглянув на раненого. Даже не посмотрев, жив этот человек или нет, левит поспешил дальше. Толпа понимающе закивала. Все знали, что никто не может зайти в Божий храм после прикосновения к мертвому телу.

Следующим прохожим был самарянин. Толпа неодобрительно зашевелилась. Иудеи ненавидели самарян. Иисус продолжал. Увидев лежащего человека, самарянин слез с осла, достал из седельной сумки фляжку с водой. Убедившись, что человек еще жив, самарянин промыл ему раны и напоил водой. Потом он перевязал его, посадил на осла и осторожно повел осла по дороге. Медленно проделали они путь до ближайшей гостиницы, где самарянин обычно останавливался и раньше. Хозяин хорошо знал его. Они вместе устроили раненому удобную постель. На следующий день самарянин собрался в путь. Но сначала он дал хозяину гостиницы денег и сказал ему: «Я хочу, чтобы ты присмотрел за этим человеком, пока он не поправится. Корми его и ухаживай за ним. Если денег окажется недостаточно, на обратном пути я доплачу». Иисус повернулся к книжнику. «Скажи мне, кто из этих людей поступил по любви с этим раненым?» – спросил он. Книжник ни за что не хотел произнести слово «самарянин». «Тот, кто проявил к нему милосердие», – пробормотал он. «Верно», – сказал Иисус. «Самарянин увидел, что кто-то нуждается в помощи, и, не раздумывая, помог. Так и вы должны поступать, если хотите получить вечную жизнь и войти в Царство Божие».

Когда садишься читать или слушать Слово Божие, помолись прежде Богу. Всегда моли Бога, чтобы Он просветил ум твой и открыл тебе силу слов своих. Святой Ефрем Сирин. И пусть всемилостивый Господь хранит вас и пошлет вам ангела своего. Ваша матушка.

коляска идет, и голосистая сладко поет, доброму молодцу спать не дает, и девки голосистые сладко поют.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Просыпается тело, напрягается слух. Ночь дошла до предела. Крикнул третий петух. Сел старик на кровати, заскрипела кровать. Было так при Пилате, что теперь вспоминать? И какая досада сердце точит с утра, и на что это надо горевать за Петра? Кто всего мне дороже, всех желаний мне? В эту ночь от кого же я отрекся во сне? Крик идет петушинный в первой утренней мгле, через горы, долины, по широкой земле. Арсений Тарковский.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Для того, чтобы хлеб долго не черствел и не плесневел, в пакет с ним кладут пару листиков лаврушки.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио «Благовестие». Московское время 8:00. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: В Воронежскую епархию будет принесен список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». 5 мая святыня будет доставлена в Благовещенский кафедральный собор города Воронежа. По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, по инициативе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством в рамках автомобильного крестного хода с 5 по 25 мая в Воронежской епархии будет пребывать список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» Ташлинская. 5 мая святыня будет доставлена в Благовещенский кафедральный собор города Воронежа. Торжественная встреча иконы состоится в 12 часов. После этого в актовом зале собора пройдет мероприятие, во время которого можно будет узнать об истории явления чудотворного образа и многочисленных случаях исцеления и утешения верующих по молитвам Пресвятой Богородицы. Вход свободный. Святыня прибудет в Благовещенском кафедральном соборе до 7 мая, до 14:00 включительно. Ежедневник. Мученики Исаакий, Аполос и Кадрат. Святые мученики Исаакий, Аполос и Кадрат были язычниками и служили при дворе императора Диоклетиана. Во время страданий святого великомученика Георгия они были в числе зрителей. Его вера, мужество и чудеса пробудили в них веру во Христа. Святые всенародно объявили себя христианами и стали упрекать императора за его нечестие и жестокость. Их всех приговорили к смерти. Мученика Кадрата усекли мечом, а мучеников Аполлоса и Исаакия уморили голодом.
2: Цитатник.
1: «В таинстве покаяния, или что тоже исповеди, разрывается векселя, то есть уничтожается рукописание наших согрешений, а причащение истинного тела и крови Христовых дает нам силы перерождаться духовно». Преподобный Варсонофий Оптинский.
0: Слушайте «Епархиальный вестник» на радио «Благовестие» ежедневно в 8 утра и 8 вечера.

мы и дня прожить бывало не могли. А вот теперь другими стали мы,

значит, молодость жива еще, и легче жить ее в душе храня.

0: Слово архипастыря. На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Испытание бедностью не из легких. От человека требуется не озлобиться, не завидовать, не унывать. А что такое испытание достатком?
1: Есть такая притча евангельская о богатом человеке, у которого случился обильный урожай. Такое вот испытание достатком. И он не справился с этим испытанием. Он вместо того, чтобы делиться, он разрушил свои старые житницы, построил новые и сказал: вот теперь, душа, ешь, пей, веселись. Тебе многие блага на многие годы вперед запасены. А в ту же ночь Господь сказал, что душу твою забираю. Жизнь человека, это слово нашего Спасителя, не определяется достатком, но вниманием Слову Божию. Человек больше, чем его физиологические потребности. И Господь дает человеку жизнь с избытком, дает наполнение бытия. Это вот содержательная точка зрения, что нас насыщает. Нас не насытит никогда земная пища, сколько бы мы ее в себя не вмещали, потому что мы словесные, духовные создания. А с точки зрения потребностей материальных, богат не тот, кто много имеет, а тот, кто довольствуется тем, что он имеет. То есть он вполне доволен. Вот апостол Павел говорит, что я научился довольствоваться тем, что у меня есть. Научился жить и в лишении, и в достатке, и все могу об укрепляющем меня Христе. Вот что должно быть у человека, что должно быть в фокусе его интересов. Не материальный достаток – это тупик. Люди всю жизнь приобретают, стяжают, и в конце оказываются у разбитого корыта, потому что для кого они все это собирали? Вот они не прошли испытания богатством. А богатство христианина – это сердце любящее, это доброта, это жизнь вечная, благодать Божия и общение с ближними. Поэтому приоритеты нужно корректировать. Святая Церковь указывает, куда нам нужно идти, в чем наше благо. А если зацикливаться на недостатке или избытке материального, ну, это не путь к счастью. Все равно богатый, он терзается, как сохранить твое богатство. Бедный пытается его приумножить, но жизнь не в материальном, а жизнь в общении со Христом.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях?

краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла, милая моя.

0: каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя, солнышко лесное. Где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное. Где, в каких краях встретишься со мною?
1: Игра слов.
2: Игра слов.
3: Игра слов.
1: Игра слов. Игра слов.
4: Слово «трамвай». По одному предположению, слово связано с английским «train» – «стоп», «брус» и «way» – «дорога». Тогда оно значит «остолбленная дорога». По другой же версии, дело в некоем инженере у трамы, давшему свое имя изобретенному при его участии новому виду железной дороги.

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно.

вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат,

0: Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Говорят. Наши вилки заблестят, если протереть их разрезанным сырым картофелем или подержать 10 минут в воде, в которой варился картофель.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Задача предбрачного этапа общения молодых людей заключается в том, чтобы люди просто узнали друг друга. Это не значит, что они должны вступать в физиологические отношения, а просто должны общаться, посмотрев на качество партнеров, что они себе представляют в духовном, моральном, нравственном, в религиозном плане. Если есть действительно комплементарность, если есть взаимопонимание, это очень хорошо. Тогда можно перейти к следующему этапу. Есть традиция сватовства, знакомство с родственниками будущих супругов. Встречаются, смотрят на семью, на род, что они себе представляют. Смотрят на родословную. И потом, возможно, помолвка и сватовство, которые предваряют свадьбу. Но сам брак должен быть взвешенным и продуманным поступком двух молодых людей. Потому что это не просто перчатка, одел на руку, снял ее с руки. Нет, это серьезно. Брак должен включать в себя действительно взвешенное, ответственное понимание двух людей о том, что они должны прожить всю жизнь вдвоем и создать семью, которая даст полноценное потомство и которая будет иметь определенные морально-нравственные принципы и, безусловно, любовь как главный цементирующий, так сказать, элемент брачного союза. Потому надо обязательно, взвесив все, сделать правильные выводы по поводу того, соответствует ли молодой человек тому образу жениха и будущего мужа, который вам нужен, или нет. И, исходя из этого, уже действительно делать соответствующие выводы. Потому что, например, одна барышня решила выйти замуж. Ну, и смотрела, молодой человек такой общительный, как говорится, в компании всегда, так сказать, его принимают хорошо, то бишь он там со всеми коммуникабелен, разговорчив. Ну, как бы все неплохо. И она посмотрела, какой замечательный человек, такой он активный, такой он везде, так сказать, котирующийся. Думает, ну что же, надо же выходить замуж. Ну и выходит она замуж. А он продолжает оставаться таким общительным, котирующимся молодым человеком. И вместо того, чтобы быть дома хоть какое-то время, он все время находится в своих компаниях. То в одной, то в другой, то в третьей. Ну и жена посмотрела на эту ситуацию, посмотрела и решила, что такой муж ей, в общем-то, и не нужен. Потому что она почувствовала абсолютное одиночество, свою ненужность. И то, что семья не состоялась, потому что молодой человек продолжал свою такую общественную, в кавычках, деятельность, которая его вполне устраивала, а она оказалась просто не у дел. И когда родился ребенок, он иногда приходил, говорил, улюлю, какой хороший ребенок. И раз, нет его опять. И не было его сутками. И в конце концов это привело к страшному кризису. То есть, в конце концов, то чувство, которое влекло их к тому, чтобы действительно пожениться и быть как бы поддержкой, опорой друг другу, оно исчезло. И потихонечку молодой человек стал охладевать, все больше сидеть в компьютере, все больше заниматься общением со своими друзьями и практически стал плевать на свою собственную семью, на своего собственного ребенка. Хотя теоретически он бы как бы его и любил, но практически получилось все плохо. И, в общем-то, стоило огромных усилий, чтобы хоть чуть-чуть достучаться до его сознания и совести, потому что он, в общем-то, был человеком эгоистичным и считал правильным, что все должно быть только по его, как он сказал. Вот такой кризис создал он своими собственными руками, и в результате его жена и ребенок оказались очень даже несчастными людьми, а семья оказалась на грани катастрофы. Думается, что подобные вещи просто недопустимы. Женился молодой человек на барышне, извольте уделять ей внимание, соответствующим образом уделять внимание семье. Сейчас, к сожалению, очень часто бывает, что играют в компьютерные игры взрослые люди уже, которые как бы должны заниматься серьезными вещами, и сидят, понимаете, как сейчас выражаются на молодежном сленге, хомячки такие, экранов компьютеров, и прожигают время просто в никуда. Ни толку от этого, ни пользы никому, ни ему, ни семье, ни обществу, никому. То бишь, они становятся абсолютно мертвой, инертной массой человеческого, так называемого, материала, который ни на что уже, собственно, и не годен. В общем-то, это печальная схема, которую очень многие супружеские пары просто расколола. Их уже, многих просто, этих пар супружеских нет, потому что они перестали быть друг другу просто даже элементарно интересными. Поэтому они и развелись.

волку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил: мол, ты салага, мол, ты салага.

0: Бегство от греха. Притчи.
1: Вид сверху. Человек попросил Бога показать путь к счастью. Бог вознес его так высоко, что человек узрел много дорог, ведущих к тому, о чем он спрашивал. И такое множество, что растерялся. Человек рассматривал их с высоты, пока не опустился на землю. Тогда он нерешительно произнес: «Господи, нельзя ж идти одновременно всеми?» «Разумеется», — послышалось в ответ. «Каждая из них хороша по-своему», — продолжил человек. «Но как выбрать свою?» Небеса усмехнулись. «Кто вообще не видел пути к счастью, плохо. Увидел выбор — тоже нехорошо». Человек почесал затылок, а ведь верно. И вдруг до него дошло: все дороги сверху кажутся одинаковыми. «Но тогда неважно, какой идешь дорогой, ты прав», — отозвался Господь. «Неважно, какой. Важно, как».

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 4 мая. Давайте вспомним, какими замечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1113 году на великокняжеский престол в Киеве вступил Владимир Мономах. 60-летний переяславский князь сменил своего двоюродного брата Святополка, его соратника по борьбе с половцами. После смерти того городская беднота начала погромы, и бояре призвали авторитетного руководителя, способного успокоить народные массы. Первым делом он издал устав, который ограничивал ростовщиков, особенно в части закабаления. Мономах сумел объединить русские земли, посадив на княжение в главных городах Руси своих многочисленных сыновей. Он княжил в Киеве всего 12 лет, которые стали последним временем усиления Древней Руси перед периодом распри и монгольского разорения. 4 мая 1738 года в Петербурге была учреждена танцевальная ея императорского величества школа. Императрица Анна Иоанновна изящными искусствами интересовалась мало, но очень старалась производить такое впечатление. После итальянской оперы она по французской моде решила завести балет и наняла француза Ланде, учителя танцев при шведском дворе. Создание одной из старейших балетных школ в мире было как раз его идеей. Школа же существует и поныне. Это знаменитая Академия русского балета имени Агриппины Вагановой. В 1788 году в этот день на русскую службу был принят знаменитый корсар Джон Пол Джонс. Шотландец сыграл большую роль в победе под Очаковым, но рассорился с Потемкиным и покинул Россию после года службы. 4 мая 1945 года в Берлине состоялся первый парад Победы. У Рейхстага и по площади Бранденбургских ворот торжественным маршем прошли солдаты и офицеры берлинского гарнизона советских войск. Шли они в своей полевой форме, в тех гимнастерках, в которых штурмовали город. А принимал парад военный комендант Берлина генерал-полковник Берзарин. Главный же парад Победы, кадры которого всем знакомы, прошел на Красной площади 24 июня. Наша церковь вспоминает сегодня праведного Алексия Бурцурманского. Он был обычным священником в Нижегородской деревне и был, что называется, не слишком строг к себе. Однажды ночью его позвали напутствовать умирающего в соседней деревне. Рассердившись, батюшка выгнал пришедшего и лег спать, но мучимый совестью все же поехал. Войдя в дом, он увидел уже умершего крестьянина, рядом с которым стоял ангел со святой чашей в руках. Видение потрясло отца Алексия, он упал на колени, всю ночь молился и с того дня всего себя посвятил служению Богу и людям, вел праведную и подвижническую жизнь. Каждый день совершал литургию, передавал деньги погорельцам и сиротам, молитвами исцелял больных и немощных. Его современник, преподобный Серафим Саровский, так отзывался о нем. «Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов». А с Днем Ангела мы поздравляем сегодня Александра, Алексея, Дениса, Ивана, Николая и Федора.
0: Хроноскоп.

0: Своя дорога.
1: Чарльз Джон Хаффэм Диккенс – самый популярный англоязычный писатель при жизни, классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века. Родился будущий писатель в 1812 году в английском Портсмуте в семье довольно состоятельного чиновника.

0: Маленькому Чарли постоянно приходилось разыгрывать сценки и читать стихи, восхищая любящих родителей актерским талантом. Усиленное внимание со стороны взрослых преисполнило юного таланта самовлюбленностью и тщеславием. Тем тяжелее был удар судьбы, когда отец разорился и был отправлен до конца жизни в долговую тюрьму. А изнеженному и хрупкому Чарли пришлось работать на фабрике по производству ваксы. Тогда-то будущий писатель и почерпнул свое понимание страданий, жестокости, глубокое знание жизни бедноты, эксплуатации детского труда и ужасающего устройства тогдашних социальных учреждений. Все это впоследствии не раз возникало в его произведениях. Не получив систематического образования, Диккенс обладал легким словом, наблюдательностью и искусством изображения действительности. Выполнив на пробу несколько репортерских заданий, он сразу же был замечен читающей публикой. Так литература вошла в жизнь молодого человека. Выпустив свои первые очерки в 24 года, он тут же обрел славу. Диккенс отличался весьма примечательной внешностью. Он был среднего роста, но создавал впечатление человеку очень миниатюрного сложения. На голове его были каштановые кудри, а бледное лицо покрывали темные усы и густая пышная испаньолка, такой оригинальной формы, что его принимали за иностранца. Он носил бархатную куртку, невероятные жилеты, напоминавшие своим цветом неправдоподобные солнечные закаты и невиданные в ту пору белые шляпы. Заложенные в детстве актерские навыки Диккенса сослужили писателю хорошую службу. Читая лекции и отрывки из своих романов, он зарабатывал приличные гонорары. Как рассказывали современники писателя, он нередко самопроизвольно впадал в транс, был подвержен видениям и время от времени испытывал состояние дежавю. Сам Диккенс утверждал, что каждое слово, прежде чем перейти на бумагу, сначала им отчетливо слышится, а персонажи его постоянно находятся рядом и общаются с ним. Из жизни писатель ушел в 58 лет. Похоронили его в Вестминстерском аббатстве. Но слава Диккенса продолжала расти и после его смерти. Он стал настоящим идолом английской литературы.
1: «Я всегда стремился выразить в моих книгах благоговейное уважение к житию и учению нашего Спасителя. Ибо таковы мои чувства». Чарльз Диккенс, английский писатель.

каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Научи меня жить, научи меня что-нибудь делать. Сочтены мои ночи и дни, словно сны коротки. А то, что любит сквозь сон, то, что дышит от имени тела, это только тень на горячем песке у ленивой реки. Научи меня, чтоб выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое и мое не делить. Дай мне лезвие мысли вонзить между частью и целым, и назови мне высокую цель. Научи меня жить. Привяжи мне бумажные крылья, свободу и совесть. Не оставь меня в бурю и в штиль, упаси от беды. За то, что было и будет, и чем, наконец, успокоюсь, дай мне душу в ладонях с водой, отражение звезды. А то, что нажито, прожито, прах, ни о чем не жалею. Что прошло по колено во лжи, что по горло в тоске, научи меня заново, я ничего не умею. А то, что есть у меня, это тень на горячем песке у ленивой реки. Алексей Романов.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят. Справиться с застрявшей молнией поможет простой карандаш. Пройдитесь грифелем по зубцам, и бегунок проскользнет по ним без труда. Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Православный букварь.
1: Здравствуйте, друзья мои! Мы с вами листаем страницы великой книги, книги книг, Библии. Текст читает Иннокентий Смоктуновский. Много людей следует за Иисусом. Он даже вынужден войти в лодку и немного отплыть от берега Галилейского озера, чтобы его услышали все. А говорит он о Царстве Божьем. Оно действует незаметно, но способно изменить все. Оно дороже всех богатств земных. И есть лишь одна дорога к нему, узкая и трудная. Самая великая тайна жизни в том, чтобы отыскать эту дорогу.
2: Среди людей, приходивших послушать Иисуса, находились и такие, которые старались выставить его перед народом глупцом. Они задавали коварные вопросы, чтобы озадачить Иисуса, так как им не нравилось, что весь народ слушал его. Однажды один из книжников, учителей закона, задал Иисусу вопрос: «Я хочу иметь вечную жизнь, о которой ты говоришь. Что мне нужно для этого сделать?» Иисус спросил его: «А что закон повелевает тебе?» Он говорит, что я должен любить Бога всем сердцем и всей душою, и любить ближнего своего, как самого себя.
3: Правильно.

0: — сказал Иисус. «Так что же ты не понимаешь?»
1: Книжник попытался поставить Иисуса этим вопросом в затруднительное положение, но Иисус ответил верно.
0: Книжник быстро сообразил: «Но что это значит? Кто мой ближний?» «Послушайте одну историю и узнаете ответ», — сказал Иисус.
1: Все внимательно слушали, пока Иисус рассказывал.
0: Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Дорога была совершенно пустынной. Вдруг на нее выскочили разбойники, прятавшиеся за большими камнями у обочины. Они избили прохожего, отобрали у него деньги и, бросив раненого на дороге, убежали. Дорога была очень малолюдной, и прошло немало времени, пока на ней появился прохожий. Это был священник. Он сильно испугался, увидев лежащего на обочине человека. Его ранили разбойники, напав на него из засады, подумал священник и поспешил пройти мимо. Он боялся, что разбойники вернутся и нападут на него. Вторым проходил левит, помогавший присматривать за храмом в Иерусалиме. Он перешел дорогу, взглянув на раненого. Даже не посмотрев, жив этот человек или нет, левит поспешил дальше. Толпа, понимающе, закивала. Все знали, что никто не может зайти в Божий храм после прикосновения к мертвому телу.

0: Следующим прохожим был самарянин.
1: Толпа неодобрительно зашевелилась. Иудеи ненавидели самарян.
0: Иисус продолжал. Увидев лежащего человека, самарянин слез со осла, достал из седельной сумки фляжку с водой. Убедившись, что человек еще жив, самарянин промыл ему раны и напоил водой. Потом он перевязал его, посадил на осла и осторожно повел осла по дороге. Медленно проделали они путь до ближайшей гостиницы, где самарянин обычно останавливался и раньше. Хозяин хорошо знал его. Они вместе устроили раненому удобную постель. На следующий день самарянин собрался в путь. Но сначала он дал хозяину гостиницы денег и сказал ему: «Я хочу, чтобы ты присмотрел за этим человеком, пока он не поправится. Корми его и ухаживай за ним. Если денег окажется недостаточно, на обратном пути я доплачу». Иисус повернулся к книжнику. «Скажи мне, кто из этих людей поступил по любви с этим раненым?» – спросил он. Книжник ни за что не хотел произнести слово «самарянин». «Тот, кто проявил к нему милосердие», – пробормотал он. «Верно», – сказал Иисус. «Самарянин увидел, что кто-то нуждается в помощи, и, не раздумывая, помог. Так и вы должны поступать, если хотите получить вечную жизнь и войти в Царство Божие».

Когда садишься читать или слушать Слово Божие, помолись прежде Богу. Всегда моли Бога, чтобы Он просветил ум твой и открыл тебе силу слов своих. Святой Ефрем Сирин. И пусть всемилостивый Господь хранит вас и пошлет вам ангела своего. Ваша матушка.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Слово «мандат». По латыни «мандаре» значило «поручить». «Мандатум» – поручение. Отсюда наше слово, означающее удостоверение, выданное человеку о том, что ему дано какое-либо поручение. –

0: слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radio-blagovestie.ru.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

русская слеза. Русские морозы, русские поля, храмы да березы, русская земля.

0: Говорят.
1: Увядающие сельдерей, рис и морковь можно сделать хрустящими, если опустить их в посуду с холодной водой и ломтиками сырого картофеля.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Имена победы.
1: Я Королькова Анна Николаевна, урожденная Глазкова. Родилась в 1892 году в селе Старая Тойда Воронежской губернии в крестьянской семье. С детства любила сказки, песни народные, присказки, прибаутки. И бабушка моя их много знала, и дед сказывал. В 9 лет начала работать нянькой, прислугой, а в 20 выдали меня замуж. Трудно было тогда жить. Особенно тяжело пришлось во время голода в 20-21. Потом мы переехали в Воронеж, муж работал на заводе, а я детей растила, их у меня 6 было. Рассказывала им сказки, какие с детства помнила, а потом и свои начала сочинять. В 1941 году в Воронеже вышел первый сборник моих сказок. Но долго радоваться не пришлось, началась война. В 42-м, когда к Воронежу фашисты шли, вернулась в родную Старую Тойду с дочерьми и внуками. Там я организовала хор. Мы выезжали в прифронтовую местность

или концерты в воинских частях, чтобы хоть как-то скрасить жизнь наших измученных ранами солдатиков. Потом мои частушки и хор Масолитинова пел. Эх, войну мы пережили, и я вернулась к любимому делу, к сказкам. Их даже на иностранные языки переводили. В 57-м году меня приняли в Союз писателей СССР. А потом за заслуги в общественно-литературной деятельности наградили орденом Трудового Красного Знамени и несколькими медалями. Похоронена в 1984 году в Воронеже.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь глаза...

синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

от греха. Притчи. Щедрая жадность. Захотела жадность с бедностью половиной своего богатства поделиться. Разделила его на две половины, а какую отдать, не знает. То одна, то другая ей больше кажется, а большую-то отдавать жалко. Решила она ее уменьшить. Потом еще, еще, еще. Делила, делила, и осталась от меньшей части одна только крошка. «Ничего», — решила жадность, — «она и этому будет рада». И бедность действительно была очень рада даже такой жалкой подачке. А жадность, усыпив свою совесть, после этого только еще жаднее стала. Из книги монаха Варнавы «Маленькие притчи».

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Говорят.
1: Открыть винтовую крышку на банке проще, сдавив ее основаниями ладони, сцепив пальцы в замок.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

Слушай, дорогая, выходи скорей. Раз, два, дуплина, дымка, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная енька.

Бог настучали всем своим знакомым, вовсе несмотря на то, что поздний час. Скоро улица нам тесная стала, целый город пробудили мы от сна. И так задорно в небеса плясала, ей вместе с нами до утра луна. Раз, два, тупли на деньгах, как тебе не стоит нас спать. Славная, милая, смешная енька нас приглашает.

0: Радио «Благовестие». В Москве час дня.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
2: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
4: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго».
3: «Яко ты си Христос, Сын Бога Живаго».
2: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть его тело и пить его кровь, потому что они способны соединить учеников с учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни, телесной и духовной. И как для Сына Отец есть источник, рождающий его в вечности, так и Сын оказывается источником вечной жизни для своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться Его плоти и крови – это призыв в Нем приобщаться Духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать Его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу у общественного мнения. Иудеи жили земным. Эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам Себя как источник любви и вечной жизни.
1: Евангелие, день за днем.
5: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть без сожаления, поцеловать проснувшихся детей и закатиться в цирк.

0: Слово архипастыря. На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Получаемая нами информация порой избыточна и сомнительна. Нужна ли современному человеку информационная гигиена и как ее соблюсти?
1: Мы живем век информации, которая нас буквально захлестывает. Мы в ней барахтаемся, нас сносит разными течениями, ветрами. И очень важно иметь внутренний духовный вес, какие-то принципы, сформированное мировоззрение. И вот таким якорем для нас является наша православная вера. Это учение, развитое святыми отцами, многовековое, это мудрость, это философская система. То, что четко показывает нам, где верх, где низ, где добро, где зло, черное и белое. И, конечно, человек, который живет верой, для него не страшны вот эти ветра, течения, как Господь говорит, построивший дом свой на камне, не боится внешних воздействий. Конечно, вот эта информация, она мельчает. Если в древности об этом язык свидетельствует наш, люди были более расположены к философским размышлениям, в чем смысл жизни, то со временем все это скатывается на бытовые какие-то проблемы, рекламу, на события, что там произошло, какие там страсти происходят. Люди перестали думать о спасении, о вечности, они осуетились, а язык церкви сохранил в себе вот эту основательность. Кроме того, умножается ложь. Она повсюду. И появление искусственного интеллекта способствует тому, что плодятся вот эти миражи, эти сказки непонятные. Очень трудно различить одно от другого. И особенно в этих условиях важно иметь в себе здоровый стержень. Поэтому просто жизни необходимо соблюдать такую информационную гигиену. Как говорит классик, не читайте утром советских газет. Плохо сказывается на аппетите. А что нужно делать? Нужно читать Евангелие. Каждый Божий день утром, после утренних молитв, взять и прочитать одну главу Евангелия и желательно одну главу из Деяний апостольских и апостолов. И вот этот заряд, эта информация, она для размышлений на день, она соединится с Христом, потому что Евангелие – это сам Господь воплощенный, это благодать, это свет. И имея в себе вот это противоядие, человек будет иметь устойчивость, будет различать ложь от правды, свет от тьмы, и сможет и ближнему помочь, который вот в этих потоках информации потерялся. Вот это очень важно. Очень важно. Ну и, конечно же, быть человеком, причастным к церковным таинствам. Регулярно стараться причащаться и исповедаться.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Ты рядом, и все прекрасно. И дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, мой ясный, за то, что ты есть на свете. Спасибо за эти губы, спасибо за руки эти. Спасибо тебе, мой любый, за то, что ты есть на свете. Ты рядом, а ведь могли бы друг друга совсем не встретить. Единственный мой, спасибо за то, что ты есть на свете. Юлия Друнина.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 4 мая. Давайте вспомним, какими замечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1113 году на Великокняжеский престол в Киеве вступил Владимир Мономах. 60-летний переяславский князь сменил своего двоюродного брата Святополка, его соратника по борьбе с половцами. После смерти того городская беднота начала погромы, и бояре призвали авторитетного руководителя, способного успокоить народные массы. Первым делом он издал устав, который ограничивал ростовщиков, особенно в части закабаления. Мономах сумел объединить русские земли, посадив на княжение в главных городах Руси своих многочисленных сыновей. Он княжил в Киеве всего 12 лет, которые стали последним временем усиления Древней Руси перед периодом распри и монгольского разорения. 4 мая 1738 года в Петербурге была учреждена танцевальная ея императорского величества школа. Императрица Анна Иоанновна изящными искусствами интересовалась мало, но очень старалась производить такое впечатление. После итальянской оперы она по французской моде решила завести балет и наняла француза Ланде, учителя танцев при шведском дворе. Создание одной из старейших балетных школ в мире было как раз его идеей. Школа же существует и поныне. Это знаменитая Академия русского балета имени Агриппины Вагановой. В 1788 году в этот день на русскую службу был принят знаменитый корсар Джон Пол Джонс. Шотландец сыграл большую роль в победе под Очаковым, но рассорился с Потемкиным и покинул Россию после года службы. 4 мая 1945 года в Берлине состоялся первый парад Победы. У Рейхстага и по площади Бранденбургских ворот торжественным маршем прошли солдаты и офицеры берлинского гарнизона советских войск. Шли они в своей полевой форме, в тех гимнастерках, в которых штурмовали город. А принимал парад военный комендант Берлина генерал-полковник Берзарин. Главный же парад Победы, кадры которого всем знакомы, прошел на Красной площади 24 июня. Наша церковь вспоминает сегодня праведного Алексия Бурцурманского. Он был обычным священником в Нижегородской деревне и был, что называется, не слишком строг к себе. Однажды ночью его позвали напутствовать умирающего в соседней деревне. Рассердившись, батюшка выгнал пришедшего и лег спать, но мучимый совестью все же поехал. Войдя в дом, он увидел уже умершего крестьянина, рядом с которым стоял ангел со святой чашей в руках. Видение потрясло отца Алексия, он упал на колени, всю ночь молился и с того дня всего себя посвятил служению Богу и людям, вел праведную и подвижническую жизнь. Каждый день совершал литургию, передавал деньги погорельцам и сиротам, молитвами исцелял больных и немощных. Его современник, преподобный Серафим Саровский, так отзывался о нем. «Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов». А с Днем Ангела мы поздравляем сегодня Александра, Алексея, Дениса, Ивана, Николая и Федора.
0: Хроноскоп.

0: Радио Благовестие.
1: Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут,

я люблю, и значит я живу. И много будет странствий и скитаний, страна любви — великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить.

не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови.

дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том,

0: Своя дорога.
1: Сэр Джозеф Джон Томпсон, английский физик, открывший электрон, за научные заслуги был награжден медалями Франклина, Фарадея, Юза, Капли и другими наградами. Он удостоился чести стать Нобелевским лауреатом и получить дворянство, являлся членом Академии наук многих стран. Джозеф Томпсон родился в 1856 году в пригороде Манчестера в семье продавца книг. Отец хотел, чтобы он стал инженером, и в 14 лет отдал его учиться в колледж Оуэна, ныне Манчестерский университет, а затем и в Тринити-колледж Кембриджского университета. Там молодой человек стал посещать курсы экспериментальной физики. Томпсона увлек вопрос о носителях зарядов. При этом ученого отличал собственный стиль в проведении экспериментов. Чаще всего он скрупулезно продумывал детали предстоящего опыта и тщательно все подготавливал. Однако само проведение

0: день эксперимента перепоручал своим помощникам, чтобы иметь возможность наблюдать и размышлять, ни на что не отвлекаясь. Итогом таких опытов явилось открытие электронов, ставшее одним из важнейших достижений физики конца XIX века. В 1906 году Томпсон удостоился за него Нобелевской премии. Потом Томпсон обратился к проблеме атома и пришел к мысли, что атом не является неделимым. По его модели, атом – это положительно заряженная капля, внутри которой плавают маленькие отрицательно заряженные электроны, располагаясь вблизи центра в виде цепочек определенных конфигураций. Если какой-то толчок отклоняет электроны от положения равновесия, начинаются колебания. Ученые следующих поколений отказались от такой модели атома. Тем не менее, она сыграла немалую роль в формировании представлений о строении материи. Томпсон провел много исследований и сделал много открытий, ставших основой для дальнейшего развития физики. Ему принадлежит колоссальная роль в формировании Международной школы физиков. Как говорили, он не был блестящим лектором, но его чтения впечатляли кристальной ясностью. Томпсон стал одним из ярчайших физиков-классиков, принявших большое участие в грандиозном пересмотре всего физического миропонимания, которое принесли первые десятилетия 20 века.
1: Если вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в Бога, которая есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а помощница религии. Джозеф Томпсон, английский физик, лауреат Нобелевской премии.

можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
0: Игра слов.
2: Слово «страна» – типичный старославянский двойник к восточнославянскому, русскому, полногласному «сторона». Так оно и есть. Это слово близко к пространству, простор, простереть.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят. Пищевая сода – это простое и дешевое средство для устранения неприятных запахов у ковров и диванной обивки. Достаточно посыпать покрытие и оставить на ночь, а утром пропылесосить.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Задача предбрачного этапа общения молодых людей заключается в том, чтобы люди просто узнали друг друга. Это не значит, что они должны вступать в физиологические отношения, а просто должны общаться, посмотрев на качество партнеров, что они себе представляют в духовном, морально-нравственном, в религиозном плане. Если есть действительно комплементарность, если есть взаимопонимание, это очень хорошо. Тогда можно перейти к следующему этапу. Есть традиция сватовства. Знакомство с родственниками будущих супругов. Встречаются, смотрят на семью, на род, что они себе представляют. Смотрят на родословную. И потом, возможно, помолвка и сватовство, которые предваряют свадьбу. Но сам брак должен быть взвешенным и продуманным поступком двух молодых людей. Потому что это не просто перчатка, одел на руку, снял ее с руки. Нет, это серьезно. Брак должен включать в себя действительно взвешенное, ответственное понимание двух людей о том, что они должны прожить всю жизнь вдвоем и создать семью, которая даст полноценное потомство и которая будет иметь определенные морально-нравственные принципы и, безусловно, любовь как главный цементирующий, так сказать, элемент брачного союза. Потому надо обязательно, взвесив все, сделать правильные выводы по поводу того, соответствует ли молодой человек тому образу жениха и будущего мужа, который вам нужен, или нет. И, исходя из этого, уже действительно делать соответствующие выводы. Потому что, например, одна барышня решила выйти замуж. Ну, и смотрела, молодой человек такой общительный, как говорится, в компании всегда, так сказать, его принимают хорошо, то бишь он там со всеми коммуникабелен, разговорчив. Ну, как бы все неплохо. Я посмотрел, какой замечательный человек, такой он активный, такой он везде, так сказать, котирующийся. Думает, ну что же, надо же выходить замуж. Ну и выходит на замуж. А он продолжает оставаться таким общительным, котирующимся молодым человеком. И вместо того, чтобы быть дома хоть какое-то время, он все время находится в своих компаниях. То в одной, то в другой, то в третьей. Ну и жена посмотрела на эту ситуацию, посмотрела и решила, что такой муж ей, в общем-то, и не нужен. Потому что она почувствовала абсолютное одиночество, свою ненужность. И то, что семья не состоялась, потому что молодой человек продолжал свою такую общественную, в кавычках, деятельность, которая его вполне устраивала. А она оказалась просто не у дел. И когда родился

ребенок, он иногда приходил, говорил: «Улюлю, какой хороший ребенок». И раз — нет его опять. И не было его сутками. И в конце концов это привело к страшному кризису. То есть, в конце концов, то чувство, которое влекло их к тому, чтобы действительно пожениться и быть как бы поддержкой, опорой друг друга, оно исчезло. И потихонечку молодой человек стал охладевать, все больше сидеть в компьютере, все больше заниматься общением со своими друзьями. И практически стал плевать на свою собственную семью, на своего собственного ребенка. Хотя теоретически он бы как бы его и любил, но практически получилось все плохо. И, в общем-то, стоило огромных усилий, чтобы хоть чуть-чуть достучаться до его сознания и совести. Потому что он, в общем-то, был человеком эгоистичным и считал правильным, что все должно быть только по его, как он сказал. Вот такой кризис создал он своими собственными руками. И в результате его жена и ребенок оказались очень даже несчастными людьми, а семья оказалась на грани катастрофы. Думается, что подобные вещи просто недопустимы. Женился молодой человек на барышне, извольте уделять ей внимание, соответствующим образом уделять внимание семье. Сейчас, к сожалению, очень часто бывает, что играют в компьютерные игры взрослые люди уже, которые как бы должны заниматься серьезными вещами, и сидят, понимаете, как сейчас выражаются на молодежном сленге, хомячки такие, экранов компьютеров, и прожигают время просто в никуда. Ни толку от этого, ни пользы никому, ни ему, ни семье, ни обществу, никому. То бишь, они становятся абсолютно мертвой, инертной массой человеческого, так называемого, материала, который ни на что уже, собственно, и не годен. В общем-то, это печальная схема, которую очень многие супружеские пары просто расколола. Их уже, многих просто, этих пар супружеских нет, потому что они перестали быть друг другу просто даже элементарно интересными. Поэтому они и развелись.

0: Радио Благовестие.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. На рис

десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная.

0: от греха. Притчи.
1: Мудрец спросил ученика: в чем состоит самая ужасная трагедия человеческой жизни? Наверное, в том, что человек не находит ответов на свои вопросы, ответил ученик. Нет, сказал мудрец, в том, что он не находит вопросов, на которые следует искать ответы. Из книги «Лекарство от греха», составитель Александр Фомин.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
2: В десерты, выпечку, шоколад или кофе добавьте крошечную щепотку соли. Она не сделает блюдо соленым, зато усилит сладость и глубину вкуса.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

ваш портрет. Я любви вас не молю, в моем письме упрека нет. Я вас по-прежнему

возвращая ваш портрет. Я о любви вас не молю, в моем письме упрека нет.

0: Православный букварь.
1: Здравствуйте, друзья мои! Мы с вами листаем страницы великой книги, книги книг, Библии. Текст читает Иннокентий Смоктуновский. Много людей следует за Иисусом. Он даже вынужден войти в лодку и немного отплыть от берега Галилейского озера, чтобы его услышали все. А говорит он о Царствии Божьем. Оно действует незаметно, но способно изменить все. Оно дороже всех богатств земных. И есть лишь одна дорога к нему, узкая и трудная. Самая великая тайна жизни в том, чтобы отыскать эту дорогу.
2: Среди людей, приходивших послушать Иисуса, находились и такие, которые старались выставить его перед народом глупцом. Они задавали коварные вопросы, чтобы озадачить Иисуса, так как им не нравилось, что весь народ слушал его. Однажды один из книжников, учителей закона, задал Иисусу вопрос: «Я хочу иметь вечную жизнь, о которой ты говоришь. Что мне нужно для этого сделать?» Иисус спросил его: «А что закон повелевает тебе?» Он говорит, что я должен любить Бога всем сердцем и всей душою, и любить ближнего своего, как самого себя.
3: «Правильно», – сказал Иисус. «Так что же ты не понимаешь?»
2: Книжник попытался поставить Иисуса этим вопросом в затруднительное положение, но Иисус ответил верно. Книжник быстро сообразил: «Но что это значит? Кто мой ближний?»
3: «Послушайте одну историю и узнаете ответ», – сказал Иисус.
2: Все внимательно слушали, пока Иисус рассказывал.
3: Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Дорога была совершенно пустынной. Вдруг на нее выскочили разбойники, прятавшиеся за большими камнями у обочины. Они избили прохожего, отобрали у него деньги и, бросив раненого на дороге, убежали. Дорога была очень малолюдной, и прошло немало времени, пока на ней появился прохожий. Это был священник. Он сильно

испугался, увидев лежащего на обочине человека. Его ранили разбойники, напав на него из засады, подумал священник и поспешил пройти мимо. Он боялся, что разбойники вернутся и нападут на него. Вторым проходил левит, помогавший присматривать за храмом в Иерусалиме. Он перешел дорогу, взглянув на раненого. Даже не посмотрев, жив этот человек или нет, левит поспешил дальше. Толпа, понимающе, закивала. Все знали, что никто не может зайти в Божий храм после прикосновения к мертвому телу.

Следующим прохожим был самарянин. Толпа неодобрительно зашевелилась. Иудеи ненавидели самарян. Иисус продолжал. Увидев лежащего человека, самарянин слез с осла, достал из седельной сумки фляжку с водой. Убедившись, что человек еще жив, самарянин промыл ему раны и напоил водой. Потом он перевязал его, посадил на осла и осторожно повел осла по дороге. Медленно проделали они путь до ближайшей гостиницы, где самарянин обычно останавливался и раньше. Хозяин хорошо знал его, они вместе устроили раненому удобную постель. На следующий день самарянин собрался в путь. Но сначала он дал хозяину гостиницы денег и сказал ему: «Я хочу, чтобы ты присмотрел за этим человеком, пока он не поправится. Корми его и ухаживай за ним. Если денег окажется недостаточно, на обратном пути я доплачу». Иисус повернулся к книжнику. «Скажи мне, кто из этих людей поступил по любви с этим раненым?» – спросил он. Книжник ни за что не хотел произнести слово «самарянин». «Тот, кто проявил к нему милосердие», – пробормотал он. «Верно», – сказал Иисус. «Самарянин увидел, что кто-то нуждается в помощи, и, не раздумывая, помог. Так и вы должны поступать, если хотите получить вечную жизнь и войти в Царство Божие».

Когда садишься читать или слушать Слово Божие, помолись прежде Богу. Всегда моли Бога, чтобы Он просветил ум твой и открыл тебе силу слов своих. Святой Ефрем Сирин. И пусть всемилостивый Господь хранит вас и пошлет вам ангела своего. Ваша матушка.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Я не прожил, я протомился половины жизни земной, и Господь, вот Ты мне явился невозможной такой мечтой. Вижу свет на горе Фавори, и безумно тоскую я, что взлюбил и сушу, и море, весь дремучий сон бытия, что моя молодая сила не смирилась перед Твоей, что так больно сердце томило красота Твоих дочерей. Но любовь разве цветик алый, чтоб ей лишь мгновение жить? Но любовь разве пламень малый, что ее легко погасить? С этой тихой и грустной думой как-нибудь я жизнь дотяну. А о будущей ты подумай, я и так погубил одно. Николай Гумилев.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

и друзья, начальники, а мне не повезло, который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло, аты-баты.

0: Говорят.
1: Чтобы дверные петли не скрипели, смажьте их кусочком свечного воска или обычным мылом. Это простое решение вернет тишину в дом.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

И когда мне так плохо, что вынести это никак нельзя. И когда жизнь это не жизнь, а просто обломок странного дня. И когда в сером небе над полем кружит воронье, я шепчу: да светится имя твое, да светится имя твое. Думай, не думай, если хочешь жать сначала посей. Но ты же знаешь, в этом мире слишком мало людей. И они говорят мне так много слов, но я знаю, все вранье, и я шепчу.

Но если связаны руки, очень сложно играть. Я простая дворняжка, и одет я вранье, но я шепчу.

0: Имена победы.
1: Я Бахметьев Иван Андреянович. Родился в 1915 году в селе Никольское на Яманче Воронежской губернии. Родители мои крестьяне, русские. Отучился в средней школе и пошел работать на хлебокомбинате в Воронеже. В 1935-м начал службу в Красной армии. Через 3 года окончил Рязанское военное пехотное училище, воевал на озере Хасан. После начала Великой Отечественной войны осенью 41-го года был призван на борьбу с фашистами. В 43-м был уже полковником, вступил в партию. 15 октября 43-го года 120-й стрелковый полк 69-й стрелковой дивизии 65-й армии под моим командованием форсировал реку Днепр в Черниговской области. Нам удалось захватить и удержать плацдарм, отразив 5 вражеских контратак. За этот успех мне присвоили звание Героя Советского Союза и вручили орден Ленина и медаль «Золотая звезда». После войны продолжил военную карьеру. В 1974-м стал генерал-лейтенантом запаса. Жил и работал в Санкт-Петербурге. В 2004-м был похоронен на Никольском кладбище Александра Невской лаврой.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Слово «лук» – оружие. Древнерусское «лук» значило «кривой», «изогнутый». По-литовски «ланкус» – гибкий, у латышей «лукс» – изгиб.

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 4 мая. Давайте вспомним, какими замечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1113 году на Великокняжеский престол в Киеве вступил Владимир Мономах. 60-летний переяславский князь сменил своего двоюродного брата Святополка, его соратника по борьбе с половцами. После смерти того городская беднота начала погромы, и бояре призвали авторитетного руководителя, способного успокоить народные массы. Первым делом он издал устав, который ограничивал ростовщиков, особенно в части закабаления. Мономах сумел объединить русские земли, посадив на княжение в главных городах Руси своих многочисленных сыновей. Он княжил в Киеве всего 12 лет, которые стали последним временем усиления Древней Руси перед периодом распри и монгольского разорения. 4 мая 1738 года в Петербурге была учреждена танцевальная ея императорского величества школа. Императрица Анна Иоанновна изящными искусствами интересовалась мало, но очень старалась производить такое впечатление. После итальянской оперы она по французской моде решила завести балет и наняла француза Ланде, учителя танцев при шведском дворе. Создание одной из старейших балетных школ в мире было как раз его идеей. Школа же существует и поныне. Это знаменитая Академия русского балета имени Агриппины Вагановой. В 1788 году в этот день на русскую службу был принят знаменитый корсар Джон Пол Джонс. Шотландец сыграл большую роль в победе под Очаковым, но рассорился с Потемкиным и покинул Россию после года службы. 4 мая 1945 года в Берлине состоялся первый парад Победы. У Рейхстага и по площади Бранденбургских ворот торжественным маршем прошли солдаты и офицеры берлинского гарнизона советских войск. Шли они в своей полевой форме, в тех гимнастерках, в которых штурмовали город. А принимал парад военный комендант Берлина генерал-полковник Берзарин. Главный же парад Победы, кадра которого всем знакомы, прошел на Красной площади 24 июня. Наша церковь вспоминает сегодня праведного Алексия Бурцурманского. Он был обычным священником в Нижегородской деревне и был, что называется, не слишком строг к себе. Однажды ночью его позвали напутствовать умирающего в соседней деревне. Рассердившись, батюшка выгнал пришедшего и лег спать, но мучимый совестью все же поехал. Войдя в дом, он увидел уже умершего крестьянина, рядом с которым стоял ангел со святой чашей в руках. Видение потрясло отца Алексия, он упал на колени, всю ночь молился и с того дня всего себя посвятил служению Богу и людям, вел праведную и подвижническую жизнь. Каждый день совершал литургию, передавал деньги погорельцам и сиротам, молитвами исцелял больных и немощных. Его современник, преподобный Серафим Саровский, так отзывался о нем. «Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов». А с Днем Ангела мы поздравляем сегодня Александра, Алексея, Дениса, Ивана, Николая и Федора.
0: Хроноскоп.

0: Слово архипастыря. На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. В среднем треть жизни мы спим. Что-то приходит во сне. К чему стоит прислушаться? Или это просто отдых?
1: Ну, это, конечно, и отдых, потому что ум во сне переваривает информацию, которую получил днем. Происходит такая дефрагментация, структуризация информации, что-то лишнее стирается. Мозг обыгрывает ситуации, вплоть до каких-то фантастических. И это бывает, ну, каждую ночь. Я думаю, что не нужно к этому, на этом зацикливаться, придавать какое-то особое значение. Благо, что это все быстро забывается. И в реальной жизни больше поводов, чтобы о чем-то поразмыслить уже на твердой почве. Вот. Но мы знаем свидетельства о том, как людям открывалась некая сторонняя воля. Это может быть не только воля Бога, но и воля дьявола. Поэтому нужно быть внимательным. Некоторые прельстились от видений, бывших во сне, начинали им верить. Поэтому святые отцы призывают не верить снам. Но бывают ситуации, когда вот действительно от Бога какое-то внушение, и это повторяется, это явственно. И мне кажется, человеку трудно перепутать вот эти фантомы, которые сам мозг порождает, действия дьявола, которые всегда сопровождаются смущением, каким-то возбуждением гордости, когда дьявол толкает на какие-то поступки опасные, и когда Господь является, и это, или святые, это уже по-другому, это уже чувство души. Но, конечно, нужен опытный советчик духовный, который сможет в таких случаях непонятных как-то человеку помочь, проверить это. Ну и в любом случае Господь не будет на нас гневаться, если мы не послушаем, что нам было сказано во сне, из предосторожности. Потому что и дьявол может являться в образе света, чтобы нас прельстить. Поэтому для подавляющего большинства случаев, конечно, придавать значение снам не нужно.

0: Лекарство от греха. Притчи.
1: Бесчувственность окружающих. Однажды один из односельчан Хингши в разговоре с ним посетовал на то, что близкие люди, окружающие его, по природе своей слишком черствые и настолько бесчувственные, что не могут понять его проблем и переживаний, а сам он и не решается об этом говорить. Позже, когда они говорили уже о чем-то другом, Хингши наступил ему на ногу. Крестьянин запнулся, но, не высвобождая своей ноги и ничего не сказав мудрецу, продолжил свой рассказ. Тогда Хингши сильнее надавил ему на ногу. Мужчина вздохнул, но так и не сделал мудрецу замечания. Спустя какое-то время Хингши все еще продолжал давить на ногу собеседника. И тот, наконец, не выдержав, возмущенно спросил: «Учитель, почему ты стоишь на моей ноге? Мне же больно!» «Извини», — сказал спешно, убирая ногу мудрец. «Я не знал, что это тебя беспокоит. Ведь ты же молчал».

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождение

пением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.

0: Говорят,
1: говорят,
0: говорят,
1: говорят,
0: говорят,
1: говорят,
0: говорят.
2: Удалить ржавчину сварочной панели лучше чистящего средства поможет горячее растительное масло.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио «Благовестие». Московское время 19 часов.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
2: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Людей, которые видели Христа вживую, как и тех, кто читал о нем после в текстах Нового Завета, написанных его учениками, многое из его слов и дел могло смущать. Но что же сам Христос думал об этом смущении? Стремился ли к тому, чтобы быть правильно понятым? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Яды мою плоть и пияй мою кровь».
4: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго».
3: «Яко ты си Христос, Сын Бога Живаго».
2: Разговаривая с современными людьми о христианстве, я не раз замечал, что им бывает очень трудно удержать равновесие между материальностью и духовностью того, во что они верят. Например, одни во всем делают акцент на материи, и тогда у них все чудеса имеют физическое объяснение, все внимание только к земным отношениям, христианство как социальный институт и сам Бог чуть ли не один из законов природы, просто самый фундаментальный. Другие во всем стараются увидеть духовность и совершенно пренебрегают материальностью. Она и все, что связано с нашей телесностью, воспринимается как зло или практически зло, а главным во всем объявляется лишь духовное содержание. Церковь, оказывается, не нужна, как слишком земная, да и Бог, как Дух, невидимо живет в душе. Отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы сейчас услышали, начинается с призыва Спасителя к тому, чтобы есть его тело и пить его кровь, потому что они способны соединить учеников с учителем уже не только на уровне учения, но и на уровне самой жизни, телесной и духовной. И как для сына отец есть источник, рождающий его в вечности, так и сын оказывается источником вечной жизни для своих учеников. Слушающие эти слова Христа смутились и не поняли, что он имел в виду. Однако, чтобы не оставить учеников без объяснения, Спаситель подчеркивает, что дело не просто в какой-то земной материи, которая сама по себе не приносит пользы. Его плоть и кровь – это плоть и кровь Бога воплотившегося. Материя сама по себе ничего не может, но Бог, сотворивший ее в начале времен, благословил ее и наполнил жизнью, а позже вошел в нее и в себе соединил божественное и человеческое естество. Призыв Христа приобщаться Его плоти и крови – это призыв в Нем приобщаться духу и жизни. Одних учеников смущали дерзновенные слова Иисуса о себе, как о Сыне Божьем. Других смущал натурализм призывов вкушать Его плоть и кровь. Спаситель не оставлял без ответов и вразумлял их настолько, насколько это было необходимо, однако не отказывался от своих слов и не шел на поводу общественного мнения. Иудеи жили земным. Эллины призывали отказаться от земного. Нам же, если мы хотим быть учениками Христовыми, стоит приобщаться плоти и крови Спасителя без смущения, потому что в них Он подает нам Себя как источник любви и вечной жизни.
1: Евангелие, день за днем.

0: Протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Задача предбрачного этапа общения молодых людей заключается в том, чтобы люди просто узнали друг друга. Это не значит, что они должны вступать в физиологические отношения, а просто должны общаться, посмотрев на качество партнеров, что они себе представляют в духовном, моральном, нравственном, в религиозном плане. Если есть действительно комплементарность, если есть взаимопонимание, это очень хорошо. Тогда можно прийти к следующему этапу. Есть традиция сватовства. Знакомство с родственниками будущих супругов. Встречаются, смотрят на семью, на род, что они себе представляют. Смотрят на родословную. И потом, возможно, помолвка и сватовство, которые предваряют свадьбу. Но сам брак должен быть взвешенным и продуманным поступком двух молодых людей. Потому что это не просто перчатка, одел на руку, снял ее с руки. Нет, это серьезно. Брак должен включать в себя действительно взвешенное, ответственное понимание двух людей о том, что они должны прожить всю жизнь вдвоем и создать семью, которая даст полноценное потомство и которая будет иметь определенные морально-нравственные принципы и, безусловно, любовь как главный цементирующий, так сказать, элемент брачного союза. Потому надо обязательно, взвесив все, сделать правильные выводы по поводу того, соответствует ли молодой человек тому образу жениха и будущего мужа, который вам нужен, или нет. И, исходя из этого, уже действительно делать соответствующие выводы. Потому что, например, одна барышня решила выйти замуж. Ну, и смотрел, молодой человек такой общительный, как говорится, в компании всегда, так сказать, его принимают хорошо, то бишь он там со всеми коммуникабелен, разговорчив. Ну, как бы все неплохо. И она посмотрела, какой замечательный человек, такой он активный, такой он везде, так сказать, котирующийся. Думает, ну что же, надо же выходить замуж. Ну, и выходит она замуж. А он продолжает оставаться таким общительным, котирующимся молодым человеком. И вместо того, чтобы быть дома, хоть какое-то время, он все время находится в своих компаниях. То в одной, то в другой, то в третьей. Ну, и жена посмотрела на эту ситуацию, посмотрела и решила, что такой муж ей, в общем-то, и не нужен. Потому что она почувствовала абсолютное одиночество, свою ненужность. И то, что семья не состоялась, потому что молодой человек продолжал свою такую общественную, в кавычках, деятельность, которая его вполне устраивала, а она оказалась просто не у дел. И когда родился ребенок, он иногда приходил, говорил, улюлю, какой хороший ребенок. И раз, нет его опять. И не было его сутками. И в конце концов это привело к страшному кризису. То есть, в конце концов, то чувство, которое влекло их к тому, чтобы действительно пожениться и быть как бы поддержкой, опорой друг друга, оно исчезло. И потихонечку молодой человек стал охладевать, все больше сидеть в компьютере, все больше заниматься общением со своими друзьями и практически стал плевать на свою собственную семью, на своего собственного ребенка. Хотя теоретически он бы как бы его и любил, но практически получилось все плохо. И, в общем-то, стоило огромных усилий, чтобы хоть чуть-чуть достучаться до его сознания и совести, потому что он, в общем-то, был человеком эгоистичным и считал правильным, что все должно быть только по его, как он сказал. Вот такой кризис создал он своими собственными руками, и в результате его жена и ребенок оказались очень даже несчастными людьми, а семья оказалась на грани катастрофы. Думается, что подобные вещи просто недопустимы. Женился молодой человек на барышне, извольте уделять ей внимание, соответствующим образом уделять внимание семье. Сейчас, к сожалению, очень часто бывает, что играют в компьютерные игры взрослые люди уже, которые как бы должны заниматься серьезными вещами, и сидят, понимаете, как сейчас выражаются на молодежном сленге, хомячки такие, экранов компьютеров, и прожигают время просто в никуда. Ни толку от этого, ни пользы никому, ни ему, ни семье, ни обществу, никому. То бишь, они становятся абсолютно мертвой, инертной массой человеческого, так называемого, материала, который ни на что уже, собственно, и не годен. В общем-то, это печальная схема, которую очень многие супружеские пары просто расколола. Их уже, многих просто, этих пар супружеских нет, потому что они перестали быть друг другу просто даже элементарно интересными. Поэтому они и развелись.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Кто всемогущую державу простер по дивным небесам, дал всякому творенью славу, луне и солнцу и звездам, день, слава солнца, тварям счастье, тепло и жизнь, лазурь небес и красок чудное согласие, и сильный цвет и плод древес. В ночи свет месяца отрада больной душе, трудам покой, ночному путнику лампада и году соразмерный строй. Все звезды слава ризе ночи, сквозь мрак ее глядят они, как бы всевидящие очи, и славят Бога в вышине. Степан Швырев.

0: Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.
1: Ищи меня сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверности порукам. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свиданья и разлука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свиданья и разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли, который год все ждут тебя рассветы, пока качает полночь усталый материал.

0: Говорят.
1: Чтобы приготовить вкусные сочные котлеты, можно добавить в фарш половину мелко порезанного слегка поджаренного лука и немного сырого картофеля.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио «Благовестие». Московское время 20 часов. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: В Воронежскую епархию будет принесен список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». 5 мая святыня будет доставлена в Благовещенский кафедральный собор города Воронежа. По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, по инициативе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством в рамках автомобильного крестного хода с 5 по 25 мая в Воронежской епархии будет пребывать список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» Ташлинская. 5 мая святыня будет доставлена в Благовещенский кафедральный собор города Воронежа. Торжественная встреча иконы состоится в 12 часов. После этого в актовом зале собора пройдет мероприятие, во время которого можно будет узнать об истории явления чудотворного образа и многочисленных случаях исцеления и утешения верующих по молитвам Пресвятой Богородицы. Вход свободный. Святыня прибудет в Благовещенском кафедральном соборе до 7 мая, до 14.00 включительно. Ежедневник. Мученики Исаакий, Аполос и Кадрат. Святые мученики Исаакий, Аполос и Кадрат были язычниками и служили при дворе императора Диоклетиана. Во время страданий святого великомученика Георгия они были в числе зрителей. Его вера, мужество и чудеса пробудили в них веру во Христа. Святые всенародно объявили себя христианами и стали упрекать императора за его нечестие и жестокость. Их всех приговорили к смерти. Мученика Кадрата усекли мечом, а мучеников Аполлоса и Исаакия уморили голодом.
2: Цитатник.
1: «В таинстве покаяния, или что тоже исповеди, разрывается векселя, то есть уничтожается рукописание наших согрешений, а причащение истинного тела и крови Христовых дает нам силы перерождаться духовно». Преподобный Варсонофий Оптинский.
0: Слушайте «Епархиальный вестник» на радио «Благовестие» ежедневно в 8 утра и 8 вечера.

тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай

трава на стадионах зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг к другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней.

0: Имена победы.
1: Я Леденева Ольга Пантелеевна. Родилась в 1920 году в селе Горяиново Касторинского района Курской области. С 1936 года работала в Воронеже на заводе «Электросигнал». В 1942 году призвана в ряды Красной армии санинструктором. Участвовала в боях в Сталинграде, на Курской дуге, при форсировании Днепра. Трижды была ранена. За подвиги награждена 2 медалями за отвагу, орденом Красной Звезды, медалью за оборону Сталинграда. Спасла жизнь не одной сотни наших воинов. Геройски пала в боях за село Немилово Радыховского района Львовской области в 1944 году. Перед этим селом было большое болото. Преодолевая его, все таскали на себе и оружие, и боеприпасы. Набили много немцев, заняли деревню. Бой был жаркий. Место, где все произошло, местные так и назвали – Олино поле.

0: странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
0: Игра слов. Игра слов.
2: Груши околачивать. Эта фраза означает бездельничать или лениться. Созревшие груши сами падают с веток, и процесс можно ускорить, стуча по дереву. Однако груши быстро портятся и мало используются, поэтому околачивать груши стало синонимом бесполезного и злостного безделья.

0: мечта.
1: Говорят,
2: говорят,
1: говорят,
2: говорят,
1: говорят,
2: говорят,
1: говорят. Чтобы удалить налет с блюдечек, используемых в качестве подставок под горшочки с комнатными растениями, опустите их на час в слабый раствор уксуса, а затем ополосните водой.
3: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений.
1: Радио «Благовестие». Московское время 21 час.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио Благовестие.
1: В Москве 10 часов вечера.
2: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио Благовестие. 23 часа в Москве. Радио Благовестие представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Александр Пушкин, Евгений Онегин. Читает Иннокентий Смоктуновский.
1: Куда уж эти мне поэты? Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты? Свои проводишь вечера у Лариных. Вот это чудно. Помилуй, и тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало. Не могу понять. А теле вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я. Простая русская семья, гостям усердие большое, варенье. Вечный разговор про дождь, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука, вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милей мне домашний круг, где я могу. Опять эклога. Да полно, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь. Очень жаль. Ах, слушай, Ленской, да нельзя ли увидеть мне Филиду эту? Предметы мысли и пера, и слез, и рифм, etc. Представь меня, ты шутишь. Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас они с охотой примут нас. Поедем. Поскакали, други. Явились... Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известный угощение. Несут на блюдечках варенье. На столик ставят вощиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь послушаем украдкой героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь. Привычка, Ленский. Но скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорей, пошел, пошел, Андрюшка! Какие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне. Кругла, краснолицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Меж тем Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой, все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха, Татьяне прочить жениха, иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали. о свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком с неизъяснимой отрадой невольно думала о том. И в сердце дума заронилась. Пора пришла. Она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала: «Это он». Увы, теперь и дни, и ночи, и жаркий одинокий сон — все полно им. Все деве милой без умолку волшебной силой твердит о нем, докучны ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги. В уныние погружена, гостей не слушает она и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман. Счастливой силой мечтания одушевленное создание, любовник Юлии Вальмар, Малекадель и Деленар, и Вертер, мученик мятежный, и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты, вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не Грандисон. Свой слог на важный лад настроя, бывало, пламенный творец являл нам своего героя как совершенство образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправедно гонимый, душой чувствительный, умом и привлекательным лицом. Питая жар чистейшей страсти, всегда восторженный герой готов был жертвовать собой, и при конце последней части всегда наказан был порок, добру достойный был венок. А нынче все умы в тумане. Мораль на нас наводит сон. Порок любезен и в романе, и там уж торжествует он. Британской музы небылицы тревожит сон от раковицы. И стал теперь ее кумир, или задумчивый вампир, или мельмот, бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбогар. Лорд Байрон прихотью удачной облег в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом, В меня вселится новый бес, и Фебовы, презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы. Тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. Не муки, тайные злодейства я грозно в нем изображу, но просто вам перескажу предания русского семейства, любви пленительные сны, да нравы нашей старины. Перескажу простые речи отца или дяди-старика, детей условленные встречи у старых лип, у ручейка, несчастной ревности мучения, разлуку, слезы примирения, поссорю вновь, и, наконец, я поведу их под венец. Я вспомню речи неги страстной, слова тоскующей любви, которые в минувшие дни у ног любовницы прекрасной мне приходили на язык, от коих я теперь отвык. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь. Ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний. Тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий. Везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад идет она грустить, и вдруг недвижные очи клонит, и лень ей далее ступить. Приподнялась грудь, ланиты мгновенным пламенем покрыты, дыхание замерло в устах, и в слухе шум и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, и соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит и тихо с няней говорит. Не спится, няня, здесь так душно.

0: Да, пришла худая череда. Зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня. В эти лета мы не слыхали про любовь. А то бы согнала со света меня покойница, свекровь.
1: Да как же ты венчалась, няня?
0: Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет. А было мне 13 лет. Недели две ходила сваха к моей родне. И, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха. Мне с плачем косу расплели. Да, с пением в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня.
1: Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь помилуй, спаси. Чего ты хочешь, попроси, дай я краплю святой водою. Ты вся горишь.
0: Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена.
1: Дитя мое, Господь с тобою.
0: И няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой.
1: Я влюблена.
0: Шептала снова старушке с горестью она. Сердечный друг, ты нездорова, оставь меня, я влюблена. И между тем луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы и распущенные волосы и капли слез. И на скамейке пред героиней молодой с платком на голове седой старушку в длинной телогрейке. И все дремало в тишине при вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Вдруг мысль в уме ее родилась. Поди, оставь меня одну. Дай, няня, мне перо, бумагу, да стол подвинь, я скоро лягу. Прости. И вот она одна. Все тихо. Светит ей луна. Облокотясь, Татьяна пишет, и все Евгений на уме. И в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено. Татьяна, для кого ж оно?
2: Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима. Неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Дивился я их спеси модной, их добродетели природной, и, признаюсь, от них бежал. И мнится с ужасом читал над их бровями надпись «Ада». «Оставь надежду навсегда». Внушать любовь для них – беда. Пугать людей для них – отрада. Быть может, на брегах Невы подобных дам видали вы. Среди поклонников послушных других причудниц я видал, самолюбиво равнодушных для вздохов страстных и похвал. И что ж нашел я с изумлением? Они суровым поведением, пугая робкую любовь, ее привлечь умели вновь, по крайней мере, сожалением. По крайней мере, звук речей казался иногда нежней. И с легковерным ослеплением опять любовник молодой бежал за милой суетой.

0: За что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте. За то, что любит без искусства послушные влечения чувства, что так доверчива она, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным. Ужели не простить ей вы легкомыслие страстей? Кокетка судит хладнокровно, Татьяна любит не шутя, и предается безусловно любви, как милое дитя. Не говорит она: отложим, любви мы цену тем умножим, вернее, все эти заведем, сперва тщеславие кольнем надеждой, там недоумением измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем, а то, скучая наслаждением, невольник хитрый из оков всечасно вырваться готов. Еще предвижу затруднений. Родной земли, спасая честь, я должен буду, без сомнения, письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. И так писала по-французски, что делать? Повторяю вновь, до ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски. До ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Я знаю, дам хотят заставить читать по-русски.
1: Право, страх.
0: Могу ли их себе представить с благонамеренным в руках? Я шлюсь на вас, мои поэты. Не правда ли, милые предметы, которым за свои грехи писали втайне вы стихи, которым сердце посвящали, не все ли русским языком, владея слабо и с трудом, его так мило искажали, и в их устах язык чужой не обратился ли в родной? Не дай мне Бог сойтись на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шали или с академиком в чепце. Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю. Быть может, на беду мою, красавиц новых поколения, журналов вняв молящий глаз, грамматики приучат нас, стихи введут в употребление. Но я... Какое дело мне? Я верен буду старине. Неправильный, небрежный лепет, неточный выговор речей по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Раскаяться во мне нет силы, мне галлицизмы будут милы, как прошлой юности грехи, как Богдановича стихи. Но полно. Мне пора заняться письмом красавицы моей. Я слово дал, и что ж? Ей-ей, теперь готов уж отказаться. Я знаю, нежного парни перо не в моде в наши дни. Певец перов и грусти томной. Когда бы еще ты был со мной, я стал бы просьбой нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебные напевы переложил ты страстной девы и на племенные слова. Где ты? Приди, свои права передаю тебе с поклоном. Но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его не слышит горя моего. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу. Читаю с тайной тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал эту нежность и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговор и увлекательный, и вредный? Я не могу понять. Но вот неполный слабый перевод живой картины, список бледный. Или разыгранный фрейшиц перстами робких учениц. Письмо Татьяны к Онегину. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю. В вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать об одном и день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы... Ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда не знала б вас, не знала б горького мучения. Души неопытные волнения, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верной супругой и добродетельная мать. Другой. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То вышним суждено совете, то воля неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом. До гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся. Незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил. В душе твой голос раздавался. Давно, нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он, не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью? Не ты ль с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть.
1: судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя. Единым взором надежды сердца оживи, или сон тяжелый перерви, увы, заслуженным укором. Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь. И смело ей себя вверяю.
0: Татьяна то вздохнет, то охнет. Письмо дрожит в ее руке. Обладка розовая сохнет на воспаленном языке. К плечу головушкой склонилась. Сорочка легкая спустилась с ее прелестного плеча. Но вот уж лунного луча сияние гаснет. Там долина сквозь пар яснеет. Там поток засеребрился. Там рожок пастуший будит селенина. Вот утро. Встали все давно. Моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, сидит с поникшую головой и на письмо не напирает своей печати вырезной. Но дверь тихонько отпирая, уж ей Филиппин наседая, приносит на подносе чай. Пора, дитя мое, вставай. Да ты, красавица, готова. О, пташка ранняя моя! Вечер уж как боялась я, да слава Богу, ты здорова. Тоски ночной и следу нет, лицо твое, как маков цвет. Ах, няня, сделай одолжение, изволь, родная, прикажи. Не думай, право, подозрение, но видишь, ах, не откажи.
1: Мой друг, вот Бог тебе порука.
0: Итак, пошли тихонько внука с запиской этой ко. К тому, к соседу, да велеть ему, чтоб он не говорил ни слова, чтоб он не называл меня.
1: Кому же, милая моя, я нынче стала бестолкова. Кругом соседей много есть, куда мне их и перечесть?
0: Как недогадлива ты, няня.
1: Сердечный друг, уж я стара, тупеет разум Таня. А то бывала я востра, бывало слово барской воли.
0: Ах, няня, да того ли, что нужно мне в твоем уме? Ты видишь, дело о письме. Конегину.
1: Ну, дело. Не гневайся, душа моя. Ты знаешь, непонятно я. Да что ж ты снова побледнела?
0: Так, няня, право ничего. Пошли же внука своего. Но день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет, как нет. Бледна, как тень, с утра одета. Татьяна ждет, когда ж ответ. Приехал Ольгин обожатель. «Скажите, где же ваш приятель?» Ему вопрос хозяйки был. «Он что-то нас совсем забыл». Татьяна, вспыхнув, задрожала. «Сегодня быть он обещал», — старушке Ленский отвечал. «Да, видно, почта задержала». Татьяна потупила взор, как будто слыша злой укор. Смеркалось. На столе, блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился легкий пар, разлитый Ольгиной рукою по чашкам темною струею уже душистый чай бежал, и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, на стеклах ладная дыша, задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель О, да, Е. И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор.
2: Вдруг топот, кровь ее застыла. Вот ближе скачут, и на двор Евгений. Ах! И легче теней Татьяна, прыг в другие сени, с крыльца на двор и прямо в сад. Летит, летит, взглянуть назад не смеет, мигом обежала куртины, мостики, лужок, аллеи к озеру, лесок, кусты сирен переломала, по цветникам летя к ручью, и, задыхаясь на скамью, упала. Здесь он, здесь Евгений. О, Боже!
0: Что подумал он? В ней сердце полное мучений хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром пышет, и ждет, не идет ли, но не слышит. В саду служанки на грядах сбирали ягоду в кустах и хором по наказу пели. Наказ, основанный на том, чтоб барской ягоды тайком уста лукавые не ели и пением были заняты, затея сельской остроты. Песня девушек. Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки, разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые, затяните песенку, песенку заветную, заманите молодца хороводу нашему. Как заманим молодца, как завидим издали, разбежимтесь, милые, закидаем вишеньем, вишеньем, малиною, красной смородиной. Не ходи подслушивать песенки заветные, не ходи подсматривать игры наши девичьи. Они поют, и с небрежением, внимая звонкий голос их, ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердце в ней затих, чтобы прошло ланит пылание. Но в персях тоже трепетание, и не проходит жар ланит, но ярче, ярче лишь горит. Так бедный мотылек и блещет, и бьется радужным крылом, плененный школьным шлуном. Так зайчик возьми трепещет, увидев вдруг издалека в кусты припадшего стрелка. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей, пошла, но только повернула в аллею. Прямо перед ней, блистая взорами, Евгений стоит, подобно грозной тени, и, как огнем обожжена, остановилась она. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Докончу после. Как-нибудь.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Благовестие» представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Михаил Салтыков-Щедрин. Сказки. Читает Евгений Весник.
1: Премудрый пискарь. Жил-был пискарь, и отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полегоньку аредовы веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, ты гляди в оба». А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит, куда ни обернется, везде ему мат. Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать. Водяная блоха в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат, пискарь, и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара за даром растреплют. А человек? Что это за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтобы его, пискаря, напрасно смертью погублять? И не вода, и сеть, и верши, и врата, и, наконец, уду. Кажется, что может быть глупее уды? Нитка, на нитке крючок, на крючке червяк или муха надеты. Да и надеты-то как, в самом, можно сказать, неестественном положении, а между тем именно на уду всего больше пискарей ловится. Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды», — говорил он, «потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят. Ты в нее вцепишься, а в мухе-то смерть». Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целую артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, даже лещей лежебоков из тины со дна поднимали. А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли. Это не в сказке сказать, не пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного бока щука, с другого — окунь. Думает, вот-вот, сейчас или та, или другая его съедят. А они не трогают. В ту пору не до еды, брат, было. У всех одно на уме — смерть. Пришла. А как и почему она пришла, никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное. Серые облака от него вверх бегут. А жарко таково, что он сразу разомлел. И без того, без воды тошно, а тут еще поддают. Слышит, костер, говорят. А на костре на этом черное что-то положено, и в нем вода точно в озере во время бури ходуном ходит. Это котел, говорят. А под конец стали говорить, вали в котел рыбу. «Будет уха!» И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину. Та сначала окунется, потом как полоумная выскочит. Потом опять окунется и присмиреет. ухи, значит, отведала. Валили, валили, сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи? Пущай в реке порастет». Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки домой. Прибежал, а пискариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает. И что же, сколько не толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет. Но он, пискарь, сын, отлично запомнил поучение пискаря отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то, что мутовку облизать. Надо так прожить, чтобы никто не заметил, сказал он себе, а не то как раз пропадешь. И стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтобы ему забраться в нее было можно, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нору целый год. И сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно, именно только одному поместиться в пол. Вторым делом насчет житья своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет мацион делать, а днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть все-таки нужно, а жалования он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдень, когда вся рыба уже сыта, и, бог даст, может быть, козявку другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться. Так он и поступил. Ночью мацион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежи кое-чего похватать. Да что в полдень промыслишь? В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды и шабаш. Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает и все-то думает. Кажется, что я жив. Ай, что-то завтра будет. Задремлет грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет, и он на него 200 тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок. Глядь, а на него целых полрыла из норы высунулось. Что, если в это время щуренок поблизости был? Ведь он бы его из норы-то вытащил. Однажды проснулся он и видит, прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался. И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал. А он тем временем все дрожал. В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул. Не вышел из норы, да и шабаш. И не раз, и не два это с ним случалось, а почти что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал. Каждый день восклицал: «Слава тебе, Господи, жив!» Но этого мало. Он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так. Отцу, шутя, можно было прожить. В то время и щуки были добрее, и окуни на нас мелизгу не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил. А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить. И прожил премудрый пескарь таким родом слишком 100 лет. Все дрожал. Ни друзей у него, ни родных. Ни он кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется, только дрожит, да одну думу думает: слава Богу, кажется, жив. Даже щуки под конец и те стали его хвалить.
2: Вот кабы все так жили, то-то бы в реке тихо было.
1: Да только они это нарочно говорили. Думали, что он на похвалу-то отрекомендуется. Вот, мол, я. Тут его и хлоп. Но он и на эту шутку не поддался. А еще раз своей мудростью козни врагов победил. Сколько прошло годов после 100 лет, неизвестно. Только стал премудрый пескарь помирать. Лежит в норе и думает: слава Богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова.
2: Вот кабы все так жили, как этот премудрый пескарь живет.
1: А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было? Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул:
2: ведь этак, пожалуй, весь пескарий род давно перевелся бы.
1: Потому что для продолжения пескарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало. Для того, чтобы пескарья семья укреплялась и процветала, чтобы члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтобы пескари достаточное питание получали, чтобы не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили, и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пескарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снитка. Неправильно, полагаю, те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия. Живут, даром место занимают, да корм едят. Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла. Вылезу-ка я из норы, да гоголем по всей реке проплыву. Но едва он подумал об этом, как опять испугался и начал, дрожа, помирать. Жил, дрожал и умирал, дрожал. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости! Кого он утешил? Кому добрый совет подал? Кому доброе слово сказал? Кого приютил, обогрел, защитил? Кто слышал об нем? Кто об его существовании вспомнит?
2: И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто.
1: Он жил и дрожал только и всего. Даже вот теперь смерть у него на носу, а он все дрожит. Сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет, когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования. Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы. Может быть, как и он, пискари, и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился слишком 100 лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал. Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает. И что всего обиднее, не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет. А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.
3: Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то, что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он 200 тысяч, вырос на целых 500 аршина, и сам щук глотает.

0: А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглотала? Рак ли клешней перешиб? Или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность? Свидетелей этому делу не было. Скорее всего, сам умер. Потому что какая сласть щуки глотать хворого, умирающего пескаря, да к тому же еще и премудрого.
1: Радио «Благовестие». В Москве полночь.

когда зажигаются звезды в небе ночном. Память непрошенным гостем входит в мой дом. Тихо войдет, свечи зажжет, музыку включит и беседу начнет. В эту минуту твои оживают глаза, в них, как и прежде, невольно таится слеза. Смотрят с надеждой, смотрят, любя. Вот и опять я с тобою и без тебя.

0: произнесет
1: до скорой встречи.
0: Мне тихо память и уйдет.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу

темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кроет.

0: друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу.
1: Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

навек. Так зачем же снова снится белый снег, черные подковы? Только на снегу, только...